С момента грехопадения все люди, все жители земли невольно погрузились или поставили себя в положение постоянной борьбы. Я вернусь еще к этому вопросу, он очень важен. Когда Бог сотворил человека, Бог сотворил его таким образом, что человек зависит от Бога как источника жизни, источника того, что правильно, источника того, что добро. И человек жил в полной гармонии с Богом. Он так был создан. Бог – источник всего, это Творец, Владыка, Господин. Бог определяет цель и смысл бытия, Бог определяет реальность от начала и до конца. И так люди жили, первые два человека так и жили. Когда дьявол подошел к человеку и подтолкнул его к тому, чтобы человек занял независимую от Бога позицию, вот это обрекло человека на борьбу за самоутверждение. То есть теперь человек сам претендует на то, что он является целью и смыслом, он определяет, что хорошо, что плохо, он определяет, что правильно, что неправильно. И это неизбежно поставило человека в положение, когда он конкурирует со всеми другими людьми вокруг него. Мы видим это с самого начала Писания, и видим это проявляющееся в разных ситуациях в жизни разных людей. В принципе, вся остальная история человечества, она представляет собой трагичную реальность борьбы людей друг с другом. Помните, самые первые два человека, Каин и Авель? Вот это самые первые. Только что из рая вышли, еще Адам и Ева еще помнят все это. Каин и Авель, они конкурируют друг с другом, один убивает другого, и потом вся жизнь превращается в жизнь постоянного страха, подозрения, конкуренции. Мы читаем уже в конце 4 главы, как это зло начинает все больше и больше приносить разрухи в человеческое общество. История Авраама открывает нам совершенно новую главу в человеческом бытии, в действии Божьем или в отношениях Бога с людьми. История Авраама говорит о верующих людях. Она говорит о том, что вера, как новая духовная реальность, она возвращает человека вот в те гармоничные отношения с Богом. Веру можно сравнить с мостиком, который соединяет человека с Богом. Через Мессию и через обетование о Мессии она не только примиряет человека с Творцом, но она дает возможность человеку гармонизировать свою жизнь назад, вернуть в ту гармонию с Отцом Небесным, с Богом, который является источником всякого блага. В результате, если человек возвращается к Богу, соединяясь с Ним через веру, борьба с другими людьми становится ненужной, бесполезной и даже вредной. Но, к великому сожалению, многие верующие люди, имея возможность гармонизировать свои отношения с Богом, признавая Бога своим владыкой, так и продолжают жить здесь на земле так, как будто все их счастье, вся их жизнь в их собственных руках. И в результате жизнь многих верующих людей полна подобного противостояния, конфликтов, борьбы и так далее, которые ровным счетом ни к чему не приводят, точнее, ни к чему хорошему не приводят. Это совершенно ненужная борьба. Именно вот это очень ярко показано в истории Иакова. Жизнь Иакова – это жизнь верующего человека. Иаков был верующий человек. Но этот верующий человек имел очень много проблем роста своей веры. То есть ему необходимо было научиться практическому доверию Богу во многих ситуациях. И вот пока он учился, до того, как он научился, он в своей жизни сделал достаточно много проблем. И одна из проблем – это постоянная борьба с людьми. В прошлый раз мы говорили о том, как он боролся со своим братом, пытаясь получить первородство.
И эта борьба привела к усложнению его ситуации, так что он вынужден был бежать. Сегодня мы поговорим о следующем этапе, когда Иаков, убежав от своего брата, от гнева своего брата, приходит в Харан, приходит к Лавану, к своему родственнику, и вот там он снова погружается в ту же самую реальность постоянной борьбы, которая сделала его жизнь напряженной, сложной. Ну, как я уже сказал, наиболее печальной, что все то, что эта борьба, вся эта борьба не дала ему абсолютно никакой пользы. Дело в том, что все благословения, которые Иаков получает, и мы это увидим сегодня, он получает как результат Божьего действия, а не своих собственных ухищрений. Сегодня мы посмотрим на эту борьбу, как на подход к жизни, который был у Иакова, и потом посмотрим на финальный результат, который определяется Божьими действиями. Итак, борьба как подход к жизни. Иаков хорошо знал о Божьих обетованиях. Он знал о том, что было с его дедом Авраамом. Он знал, что он стал наследником этих обетований. Он знал, что он является частью завета, который Бог заключил с Авраамом. Тем не менее, в начале своего жизненного пути он не умеет полагаться на Бога, он не умеет доверяться Богу, и чаще всего Иаков даже не осознает Божье присутствие. Вот это типичный младенец во Христе. Это верующий человек, принадлежащий Богу, он часть Божьего завета, но он живет так, что он не осознает, что Бог – это реальность в его жизни. В результате он действует так, как будто Бог очень далеко, и все его действия мало чем отличаются от действий неверующих людей. В результате жизнь Иакова превратилась в постоянную сплошную борьбу, и описанию этой борьбы посвящены следующие три главы книги Бытия, 29, 30 и 31. И мы посмотрим на эти три главы. «Избрав этот путь, Иаков наполняет свою жизнь состязанием с другими, с теми, кто был вокруг него. Причем не только он в этой борьбе, но и окружающие его люди, он как бы задает тон, и вся эта жизнь вроде бы верующих людей, она превращается в постоянную конкуренцию, в постоянную борьбу за место под солнцем. Начинается все с борьбы Лавана с Иаковом. Когда Иаков пришел к Лавану, его вот этот приход или его путешествие, то, как его принимают, очень похоже на историю, когда слуга Авраама пришел в эти же места, чтобы найти невесту Исааку. Но между этими двумя историями, между этими ситуациями, есть некоторые очень существенные различия. Давайте мы посмотрим на них. В окрестностях Харана Иаков встретил пастухов, которые, казалось, были пастухами овец Лавана, то есть его родственника, это его дядя, получается. Вот здесь же происходит их первая встреча с Рахилью, его будущей женой. Вот, и вот как это описано в книге Бытия. 29 глава, мы читаем с 9 стиха. «Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль с мелким скотом отца своего, потому что она пасла. Когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, то подошел Иаков, отвалил камень от устья колодезя и напоил овец Лавана, брата матери своей. И поцеловал Иаков Рахиль, и возвысил голос свой и заплакал. И сказал Иаков Рахиле, что он родственник отцу ее, и что он сын Ревекин. Она побежала и сказала отцу своему, Лаван услышал об Иакове, о сыне сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял его и поцеловал его, и ввел его в дом свой, и рассказал Лавану, и он рассказал Лавану все сие. Лаван же сказал ему, подлинно ты кость моя и плоть моя, и жил у него Иаков целый месяц». Все, кажется, складывается как нельзя лучше. Теплый прием, родственники, безопасность. Помните, он убегает от гнева брата своего, и здесь он находится в безопасности. Но в этой

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: Славил ли Господь путь его или нет? Заметьте, он пришел по делу, он пришел решать дело для того, чтобы найти невесту сыну своего господина. Но он понимает, что это не зависит от него, он не способен решить этот вопрос, поэтому он вот здесь осознает божественную реальность, божественное присутствие. Немножко ниже, когда его пригласили на ночлег в дом Вафуила, он опять молится Господу, смотрите, 26 стих, «И преклонил человек тот, преклонился человек тот, и поклонился Господу, и сказал, благословен Господь Бог, господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своей и истины своей. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина своего». Дальше, когда он рассказывает о жизни Авраама, он опять говорит о Господе. 35 стих. «Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим». Дальше, когда он решает, какая же девушка должна стать невестой Исааку, в 42 стихе он опять молится Господу. «И ныне я пришел к источнику и сказал, Господи Боже, господина моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю, так вот, я стою у источника воды, и девица, которая выйдет почерпать, которой я скажу, дай мне пить немного из кувшина твоего, и которая скажет мне, и ты пей, и верблюдом твоим я начерпаю, вот жена, которую Господь назначил сыну господина моего». Заметьте, как много здесь пропитано зависимостью от Бога. Этот слуга ясно понимает, что без Божьей силы он не решит этого действия. Он ясно понимает, что все зависит от Господа. Этот подход со стороны слуги Авраама вызывает соответственное отношение со стороны Вафуила. Посмотрите 48 стих. «И преклонился я, и поклонился Господу, и благословил Господа Бога, господина моего Авраама, который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата господина моего за сына его. И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево?» И отвечали Лаван и Вафуил и сказали, от Господа пришло это дело. То есть, заметьте, слуга Авраамов, придя туда, в этот дом, придя в полном осознании своей зависимости от Господа, и это просто сочится из него. Вот ты видишь, в любом разговоре он говорит о Господе. Для него это очень естественно. Он ясно понимает, что вся его жизнь зависит от Господа. И это атмосферу определенную устанавливает. Так что даже вот эти люди, к которым он пришел, они отвечают ему соответствующим образом. Ситуация с Иаковом была совершенно другой. Он не помнит о Господе. Даже несмотря на то, что по пути сюда, помните это видение, это лестница, помните эти обстоятельства, которые побудили Иакова к тому, что он говорит, «Господь со мной, присутствует здесь, а я не знал». И вот эта встряска, ее ненадолго хватило. Иаков продолжает жить в самоуверенности, он продолжает жить... Он знает, что Бог есть, он знает, что он ему принадлежит, но этот Бог как бы где-то далеко существует. Он практически не видит Божьего влияния на ситуацию вот сегодня, на ситуацию, в которой он сейчас находится. Лаван встречает его тем же самым. Посмотрите, 15 стих, это 29 глава, мы вернулись в 29 главу Бытия, 15 стих. И Лаван сказал Иакову, «Неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник? Скажи мне, что заплатить тебе?» Все, кажется, складывается очень хорошо. У Лавана же было две дочери. Имя старшей Лия, имя младшей Рахиль. Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красиво лицом. Иаков полюбил Рахиль и сказал, «Я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою». Лаван сказал, «Лучше мне отдать ее за тебя, нежели отдать ее за другого, кого живи у меня». И служил Иаков за Рахиль 7 лет. И они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее.

0: сказал Иаков Лавану, дай жену мне, потому что исполнилось уже время, чтобы войти к ней. Прежде всего, Лаван назначает за Рахиль очень большую цену. Очень большую. Какая бы красивая она ни была, это очень много. Если вы помните, когда раб Авраама пришел, то с него выкупа вообще не брали. Это же семья, это же регион. Вообще выкупа не брали. Он дал там подарки, конечно, это всегда было правило благородного поведения, вот, но речи о выкупе не было. Здесь берут выкуп 7 лет работы. Ну, представьте себе, ну, средняя зарплата, ну, примерно 300 тысяч долларов, это так скромно. Девушка стоящая. Но на этом хитрости Лавана не закончились. На этом он пошел дальше. Он идет дальше. Он, помните, что он не только получил от Иакова 7 лет дармового труда, и похоже, что Иаков работал хорошо. Вот, может быть, даже не 300 тысяч, если на современные мерки перевести. Вот. Он не только взял этот дармовый труд, он еще и обманул его. И вот здесь Иаков встречается вот с той атмосферой, в которой он живет. 22 стих. Лаван созвал всех людей этого места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лию и ввел ее к нему, и вошел к ней Иаков. Дал Лаван служанку свою Зилфу, служанке дочери своей Лии. Утром же оказалось, что это Лия. И сказал Лавану, что это ты сделал со мной? Не за Рахиль я служил у тебя? Зачем ты обманул меня? Лаван сказал, у них всегда есть ответ у этих людей. В нашем месте так не делают. Еще 300 тысяч. Чтобы младшую выдать прежде старшей. Окончи неделю этой, потом дам тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще 7 лет других. Вот что значит любовь. Иаков так и сделал. И окончил неделю это, и Лаван дал Рахиль, дочь свою ему, в жену, и дал Лаван служанку свою Валу, служанке дочери своей Рахили. Иаков вошел к Рахили и любил Рахиль больше, нежели Лию, и служил у него еще 7 лет других. What a mess. Это по-другому никак это не назовешь. Вот это хитрость, это попытка решить, и с каждым шагом он погрязает все больше и больше. Ну, во-первых, как мы уже отметили, во-первых, Лаван обманывает, а обманывает по-крупному. Очень серьезно. Огромные деньги. И потом самый большой обман – это в том, что Лаван фактически навязывает Иакову свою дочь. То есть он определяет, вот с кем ты будешь жить. Плюс фактически Лаван толкает Иакова в многоженство. Вы помните, что у Авраама и у Исаака была одна жена. Да, у них там были всякие разные обстоятельства, которые были связаны с обычаями тех времен. Но они еще не пошли так далеко, они не впитали так далеко дух развращения земли, как все остальные жили. Вы помните, многоженство впервые появляется в 4 главе книги «Бытие», и это уже является нарушением центрального элемента общества, которое Бог создал, нарушением природы семьи. И здесь мы видим, как Иаков, попав в эту всю ситуацию, идет на тот шаг, вынужден был пойти на этот шаг. То есть Лаван переиграл Иакова очень крупно. Лаван полагается на свои возможности, и он создает несколько проблем сразу. И Иаков находится в этой же самой ситуации. Но на этом его трудности не оканчиваются. Вторая борьба, которую мы читаем здесь, это борьба жен Иакова между собой. Значит, во-первых, Лаван борется с ним. Второе, жены теперь начинают бороться друг с другом. Этот дух противостояния, которым живет Иаков, и с которым его встретил Лаван, он окрасил собой взаимоотношения его двух жен, это две сестры, Рахиль и Лия. Практически с самого начала между ними начинается конкуренция. И конкуренция в том, кто родит Иакову больше детей. Смысл этого был в том, что вот ту он и больше будет любить. Это сегодня рождение детей не так модно и не так значимо. Вот тогда это был главный элемент самоутверждения. То есть чем больше женщина может родить детей, тем значимее она является, тем более плодотворная она. И вот здесь получается так, что у одной есть дети, у второй нет детей. Позже, значительно позже, когда у Рахили рождается второй сын, который родился от ее служанки, то есть они прибегают к тем же самым методам, которым пользовалась Агарь, вернее, Сара тогда, когда она дала Агарь Аврааму. И вот после этого слушайте, как говорит Рахиль, 30 глава, 7 стих. «И еще зачала и родила Валла, служанка Рахилина, другого сына Иакова. И сказала Рахиле», вот дальше очень важные слова, «борьбою сильною боролась я с сестрою моей и превозмогла, и нарекла ему имя Нефалим». Вы можете себе представить атмосферу дома Иакова? Вот эта атмосфера постоянной конкуренции, не то что неприятия друг друга, а вражды. Вражды друг с другом. Казалось, что здесь все конкурируют друг с другом, все ищут, как доказать свою значимость, как получить более выгодное положение. Но на этом еще не заканчивается. Следующее, что мы видим здесь, это борьба Рахили с Иаковым. То есть вот это любимое, за которую он работал 7 лет, и потом еще раз 7 лет. Вот эта женщина, она стала источником борьбы, источником противостояния. Здесь, казалось бы, должно было все отличаться гармонией и согласием. Но посмотрите, и здесь что-то было не так. Первый стих 30 главы. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей, Иаков, и сказала Иакову, дай мне детей». А если не так, я умираю. Очень интересная логика. Причем не просто видно, что эмоционально перегретая женщина здесь. Просто она находится в крайнем эмоциональном истощении, потому что она живет борьбой, у нее она все дошла до конца своих возможностей. Так что она говорит, дай мне детей, а если не так, я умираю. Это серьезнейший, глубокий такой, глубокая точка отчаяния. Смотрите, что дальше. Иаков разгневался на Рахиль и сказал, разве я Бог, который не дал тебе плода чрева? К сожалению, вот эта атмосфера, она характеризует жизнь многих, многих верующих людей, многих семей. Может быть, речь не идет о рождении детей, но о многих других ситуациях. И причина, почему это происходит, заключается в том, что эти верующие люди, они избрали для себя путь, в котором они решают свои проблемы сами. Но на этом еще не заканчивается. Дальше идет борьба Иакова с Лаваном. Через полтора десятка лет, ну, естественно, конечно, у них отношения сложились уже такие, что Иаков постоянно понимает, где еще Лаван меня обманет. Вот таким образом они и живут. И поэтому через полтора десятка лет он предъявляет тестю претензии. 29 стих. «И сказал ему Иаков, ты знаешь, как я служил тебе? И каков стал скот твой при мне? Ибо мало было у тебя до меня, а стало много». То есть он работал хорошо, очень хорошо работал. «Господь благословил тебя с приходом моим. Когда же я буду работать для своего дома?» И сказал Лаван, что дать тебе? Иаков сказал, не давай мне ничего, если только сделаешь мне, что я скажу, то я опять буду пасти и стеречь овец твоих. Я пройду сегодня по всему стаду овец твоих, отдели из него всякий скот с крапинами и с пятнами, всякую скотину черную из овец, также с пятнами и с крапинами и скот. Такой скот будет наградой мне». Далее следует история, помните, в результате которой Иаков за несколько лет практически перекачал весь хороший скот из стад Лавана в свои стада. 43 стих. «И сделался этот человек весьма-весьма богатым», речь идет об Иакове, «и было у него множество мелкого скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов. Вот в таком духе они живут. Но это приводит Иакова к еще одной проблеме. Казалось бы, он уже достиг своего, вот, но попадает в еще одну проблему. Теперь конкуренция и борьба уже с сыновьями Лавана возникает. Они-то видят, что происходит. В этом неотъемлемая часть жизни, полагающейся на себя. Победив в одной борьбе, люди обязательно творят ситуацию, в которой возникает другая борьба. 31 глава, 1 стих. «И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили, Иаков завладел всем, что было у отца нашего. И из имени отца нашего оставил все богатство сие, составил все богатство сие. И увидел Иаков лицо Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня». Сыновей Лавану тоже можно понять. Они наследники. Они работают вместе с отцом. И все богатство отца – это их поршень, это их часть, которая останется им, с которой они будут начинать свою собственную жизнь. Но это еще не все. Дальше мы читаем о борьбе дочерей с Лаваном. То есть жены Иакова борются против своего отца. Это приводит к следующему конфликту. 14 стих. «Рахиль и Лия сказали ему в ответ, то есть Лавану, есть ли нам еще доля и наследство в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает? Он продал нас и съел даже серебро наше». Заметьте, как разговаривают эти люди. Заметьте, сколько здесь горечи, сколько раздражений. Попробуйте ощутить вот эту атмосферу борьбы, в которой находится этот весь народ. «Посему все богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших. Итак, делай все, что Бог сказал тебе», они обращаются к Иакову. Я не знаю, приходилось ли вам видеть вот такие отношения между детьми и родителями. К большому сожалению, встречаются такие отношения. «И встал Иаков и посадил детей своих и жен своих на верблюдов, и взял весь скот с собою и все богатство свое, которое он приобрел, скот собственный его, который он приобрел в Месопотамии, чтобы идти к Исааку, отцу своему, в землю Ханаанскую. И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее. Иаков же похитил сердце у Лавана арамеянина, потому что не известил его, что удаляется, и ушел со всем, что у него было». Друзья, жизнь, основанная на борьбе с другими, она неизбежно создает все более серьезные переплетения. Это как клубок, который перепутывается все больше. С каждым шагом создаются большие вот эти неразвязанные узлы, узлы, которые очень трудно развязать. И вот на этот демарш Иакова Лаван реагирует соответственно. И мы видим борьба Лавана с семьей Иакова. Посмотрите, как пропитана борьбой жизнь Иакова в эти 20 лет. Посмотрите, Лаван с ним сначала борется, обманывает его. Жены Иакова между собой, вся эта атмосфера такая. Рахиль предъявляет претензии Иакову. Дальше Иаков борется с Лаваном, требуя от него денег за свою работу. После этого видим, как Иаков вынужден бороться с сыновьями Лавана, которые предъявляют претензии. Дальше борьба дочерей Лавана с отцом своим. И вот теперь Лаван в своем гневе идет для того, чтобы отомстить Иакову. За 20 лет между этими двумя людьми не только не получилось построить дружбы, но наоборот, они стали конкурентами, если не врагами. 22 стих, 31 глава. «На третий день сказали Лавану, что Иаков ушел. Тогда он взял с собой родственников своих и гнался за ним 7 дней и догнал его на горе Галаад. И догнал Лаван Иакова, Иаков же поставил шатер свой на горе, и Лаван со сродниками своими поставил на горе Галаад». 26 стих. «И сказал Лаван Иакову, что ты сделал? Для чего ты обманул меня и увел дочерей моих, как пленных оружием? Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня, и не сказал мне, я отпустил бы тебя с весельем, и с песнями, и с тимпаном, и с гуслями. Ты не позволил мне даже поцеловать внуков моих и дочерей моих. Безрассудно ты сделал. Есть в руке моей сила сделать вам зло. Вот эта кульминация противостояния между этими двумя людьми, она началась с того момента, как Иаков пришел к Лавану, пришел без осознания Божьего присутствия, без зависимости от Господа, пришел для того, чтобы самостоятельно, своими силами решать свои проблемы. Именно этим можно объяснить вот этот кошмар, в котором он оказался. Когда мы смотрим на Лавана, мы можем понять его еще. Он идолопоклонник. Именно это можно объяснить такую панику, которая была у него, когда он обнаружил, что не только его семьи нет, но нет богов его. Что это за боги были? Это были статуэтки, которые в те времена, в том месте считались как бы основанием, это талисман своего рода, основанием успеха этой семьи, его производительности, его достижений каких-то. И вот когда Лаван потерял и свою семью, и этих идолов, это, конечно же, очень серьезно его разозлило. Но такой подход, который мы видим у Лавана, совершенно не нужен был Иакову. Иаков знал Бога. Он видел пример своего отца, он видел пример своего деда, которые поклонялись Богу. Он наверняка слышал о многочисленных делах веры от своего его деда Авраама. Но несмотря на все это, он так и не научился доверять Богу, он не научился уповать на Него. И в результате вся его жизнь превратилась в сплошную борьбу с окружающими его людьми. Так продолжалось до того момента, пока Бог не сокрушил Иакова в финальной борьбе с ним. И об этом мы, если Господь позволит, поговорим в следующий раз. Это то, что описано в 32 главе. А сейчас посмотрим на другую сторону этой истории. У этой истории есть еще одна очень хорошая сторона. Дело в том, что пока Иаков борется за свое счастье, конфликтует, борется с людьми вокруг себя, Бог делает свое дело. У Бога есть свой план, у Него есть Его обетование, у него есть завет, на основании которого он развивает события истории. А Иаков здесь внизу копошится так, что как будто вся история зависит только от него. Он делает радикальные шаги, радикальные действия. Мы посмотрим на Божье благословение, как на успех жизни. Мы уже говорили о том, что борьба как подход к жизни – это был подход, который был естественный для Иакова, недоверчивого Иакова, маловерного Иакова. Но его успех определяется Божьим благословением, которые были основаны на его завете. Это очень интересная деталь. Рассказывая историю о злоключениях Иакова, Моисей вкрапливает информацию, которая помогает нам увидеть, что все эти события находятся под Божьим контролем. Например, 29 глава, 31 стих мы читаем. «Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна». То есть мы читаем вот всю 29 главу, и здесь эти сложные отношения между Иаковом, Лаваном, между его женами, все там это происходит, но здесь вдруг Моисей говорит, а вот Господь действует. Это, оказывается, Божье действие, что он не дал Рахиле детей. Они не видят это. Пока здесь Иаков, Лаван, Рахиль заняты борьбой друг с другом, Господь наблюдает с небес за ситуацией и действует в соответствии со своим планом. Немного ниже мы читаем, 30 глава, 22 стих. «И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее». Опять-таки, как я уже говорю, ты читаешь эти три главы, это как будто какой-то роман с многочисленными героями, которые друг друга подсиживают. Но во всем этом есть Божья рука. Господь делает свое дело. Он в свое время дает детей Лии, в свое время дает детей Рахили. И она зачала и родила сына, и сказала, снял Бог позор мой. Вспомнил, в данном месте обратил внимание. Речь не идет о том, что Бог что-то забывает. Он, конечно же, не забывает. Просто на божественных часах пришло время дать сына Рахиле. Опять обратите внимание, Рахиль и Лия противостоят друг другу, расстраиваются, ссорятся. Они впадают в уныние, в раздражение, где-то до отчаяния доходят. Но все это абсолютно бесполезно. Это абсолютно не нужно. Почему? Потому что от их спора друг с другом ни одна не родит, ни другая не родит. А родит тогда, когда Господь дал Лии, а потом Господь дал Рахиль. Вот, оказывается, где ключ к успеху. А не в этой бесполезной борьбе, которую эти две женщины ведут между собой. Они ведут эту борьбу, они тратят свои нервы, они портят жизнь себе и окружающим. Но это все не играет никакой роли, это не обеспечивает их успех. Их успех определен тем, что они по Божьему провидению стали причастниками завета, который Бог заключил с Авраамом. Именно благодаря этому завету у них родились дети. Именно благодаря ему у них были материальные блага. Именно благодаря ему они позже благополучно вернулись назад в Ханаан. В этом особенность жизни многих верующих людей, дорогие мои. Забывая о том, что все находится под Божьим контролем, что все мы в Божьих руках, что только то, что определено им, сбудется, мы погружаемся часто в ненужную борьбу. Со всеми эмоциями, со всеми отчаяниями, раздражениями, спорами, резкими действиями, которые не имеют никакого смысла. То, что успех Иакова был связан с Божьим благословением, заметил даже Лаван. Посмотрите, 30 глава, 27 стих. «И сказал ему Лаван, «О, если бы я нашел благоволение перед очами твоими, я примечаю, что за тебя Господь благословил меня». То есть, оказывается, это всем очевидно. Если серьезно посмотреть, это Божья рука, это Его благословение, это то, что Он делает. Даже Лаван, который идолопоклонник, со стороны смотрит, он ясно понимает, что он слышал, он знал об Авраамовом завете. Он знал, что Иаков – наследник Авраамова завета. И он ясно понимает, что это от Господа это действие. Это же признает и Иаков, посмотрите, 29 стих. «И сказал ему Иаков, ты знаешь, как я служил тебе, и каков стал скот твой при мне, ибо мало было у тебя до меня, а стало много. Господь благословил тебя с приходом моим». Господь благословил тебя, это очевидно. Заметьте, Иаков знает Господа, он только редко вспоминает о нем, мало обращается к нему и очень слабо доверяет ему. И в результате его жизни он вынужден заниматься этим соперничеством, этими спорами с людьми. Помните, Господь ему говорил, это то, что Иаков забыл, 28 глава, 15 стих, во время того сна. Помните, Бог говорит, и вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в землю сию, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Вот в чем основание благословения. Основание благословения не в том, что Иаков такой хитрый, он перехитрил Лавана. Абсолютно. Его вся хитрость создала только сложности в его жизни. Господь говорит, не оставлю тебя, доколе не исполню всего, что сказал. Очень печально, что Иаков забывает об этом. В этом особенное благословение всех, кто стал участником Божьего завета, дорогие мои. Тогда для Иакова это был Авраамов завет, сегодня для нас это новый завет, не менее прочный и не менее гарантированный. Когда разъяренный Лаван почти догнал убежавшего от него Иакова с женами, с детьми и со скотом, Бог явился Лавану и предупредил его о том, чтобы он не делал зла зятю своему. Посмотрите, 31 глава, 24 стих. «И пришел Бог к Лавану, армиянину, ночью во сне, и сказал ему, берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого». Заметьте, что происходит. Происходит вот это шторм вот этот большой, это буря взаимоотношений, это обман, хитрость, конфликты, скандалы, который дошел до кризиса того, что Иаков, считая себя правым, забирает своих детей, забирает своих жен, забирает свой скот, уходит тайно, потому что понимает, что Лаван его не отпустит. У Лавана это вызывает такой гнев, что он ясно понимал, он хочет сделать Иакову зло. И он бы сделал это зло. Но вмешивается Бог. То есть не Иаков гарантия того, что успешна его жизнь. Нет, если бы Господь не сохранил, если бы Господь не явился к Лавану ночью, вот в критических ситуациях Бог непосредственно вмешивается. 26 стих. «И сказал Лаван Иакову, что ты сделал? Для чего ты обманул меня? И увел дочерей моих, как пленных, оружием. Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня? И сказал мне, не сказал мне, 29 стих, есть в руке моей сила сделать вам зло, но Бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал, берегись, не говори Иакову ни хорошего, ни худого». Это стало очевидным и для Иакова. 42 стих 31 главы мы читаем, «Если бы не был Бог со мною, Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера». Это, пожалуй, самое главное открытие, которое делает Иаков, и это открытие подготавливает его к тому, что произойдет в следующей главе. В 32 главе будет эта знаменитая встреча Иакова с Богом, когда Бог сокрушит Иакова. Иаков был энергичным, предприимчивым молодым человеком. Он всеми силами пытался достичь своего счастья. Он делал это, играя по правилам, по которым живут и развиваются окружающие его люди, которые не знают Бога. И погрузившись в эту борьбу, он очень часто забывал, не помнил о Божьем присутствии, о Божьей охране и о Божьей заботе о нем. В связи с этим я хочу немножко остановиться, сделав несколько важных молитвенных выводов. Как это касается нас? Я думаю, наверное, слушая это, глядя на эти тексты, вы могли уже сделать несколько параллелей со своей жизнью. Давайте посмотрим на то, что эта история ненужной борьбы Иакова, она помогает нам немножко лучше понимать Бога и понимать наши отношения с Ним. Избрав путь упования на свои собственные силы, Иаков определил общую тональность своей жизни на многие годы. Его жизнь у Лавана оказалась сплошной борьбой, и на протяжении более 20 лет он боролся. Боролся со своим тестем, боролся с его сыновьями, со своими женами. Жены боролись между собой, все вместе против Лаван против них боролся. И этой борьбой была наполнена его семья. Господь провел его, Господь сохранил его, Господь возвратил его. Но, как мы уже говорили, и будем говорить об этом еще не раз, вот эти 20 лет, они, к сожалению, оказали катастрофическое негативное влияние на их детей. Подобная ненужная и часто бесполезная борьба, к сожалению, становится реальностью в жизни многих верующих людей. Все, кажется, борются за справедливость. Все, кажется, пытаются добиться того, что правильно. Но борются вот этими методами, давлением, хитростью, противостоянием, конфронтациями, конкуренциями. Очень часто это борьба между двумя людьми, иногда это внутри семьи, подобно того, как это было у Иакова. Иногда это внутрицерковная борьба, когда люди в церквях начинают бороться друг с другом или группировка с группировкой. Иногда это экономическая, иногда это политическая борьба, в которую христиане втягиваются, и они незаметно для себя живут так, что им кажется, что вот сейчас мы должны этого добиться. В прошлой проповеди мы уже говорили об этом. Я хочу еще раз подчеркнуть истину эту в нескольких аспектах. Очень важны эти три аспекта, которые я хотел бы отметить для каждого из нас. Самое первое, что нам нужно помнить, что источником благословения является Божий завет. Что это значит? Бог заключил завет. Когда Он послал Сына Своего, Иисуса Христа, на Голгофский крест, Он не просто сделал так, что там Сын Божий умер и дал нам спасение. Он на Голгофском кресте заключает Новый Завет. Новый Завет – это гарантия. Это гарантия благословений всем участникам Нового Завета. То есть всем тем, кто принял Иисуса Христа верою. Всем тем, кто стал частью Его Церкви. Всем тем, кто принадлежит Богу через Иисуса Христа. Бог гарантирует свою защиту. Он гарантирует свое благословение, Он гарантирует, что Он будет с нами. Посмотрите последние слова Иисуса Христа на земле,
1: 28 глава Евангелия от Матфея, 18, 19 и 20 стихи. Иисус обращается к ученикам, и слушайте, как Он подчеркивает важность этого завета. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле, и так идите, и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». И дальше слушайте, что Он говорит. «И се Я с вами во все дни до скончания века». Это очень важная истина. Он говорит, «Я с вами, во-первых». То есть Иисус Христос, Бог, через Иисуса Христа, посредством Святого Духа, гарантирует, что Он не оставит своих детей. Второе, во все дни. Посмотрите на историю христианской церкви, историю христианства, 2000 лет. Дней было самых разных, очень много. Когда он говорит «во все дни», это в любые политические периоды, в любых экономических условиях, в любых условиях, связанных с болезнями, с пандемиями, в любых обстоятельствах личных. Он говорит «се я с вами во все дни», и дальше говорит «до скончания века». То есть это касалось не только 12 учеников, апостолов, которые стояли там, или 120. Это касалось и касается каждого участника Нового Завета. Иисус Христос обращается к нам сегодня, и Он говорит, что «Я не бросил вас на произвол судьбы, подобно тому, как Бог через Иакова достигал своей вечной цели». Он помещает нас в определенную им точку истории для того, чтобы сделать нас своим инструментом для достижения его цели, той же цели в его плане искупления. Его план намного выше и намного грандиознее и намного значительнее любых наших идей, любых наших предположений относительно того, как должны развиваться политические события, экономические события, ваши личные какие-то вопросы. Его план намного выше. И чем больше мы будем осознавать его реальность, чем больше мы будем понимать нашу зависимость от него, тем лучше будет наша жизнь, дорогие мои. Принадлежность к Новому Завету – это самое значительное, что может быть в жизни людей сегодня. Сделав нас участниками Нового Завета, Господь ведет нас к наивысшим благословениям, как бы ни складывались наши обстоятельства, как бы ни вели себя люди вокруг нас, Его план все равно приведет спасенных им людей к наивысшей славе, которую Он приготовил для нас. Иисус никогда не бросит спасенных им на произвол судьбы. Он подчеркивает, до скончания века. Он послал Святого Духа, который действует в наших сердцах. Он сам ходатайствует за нас перед Отцом. Он тщательно проработал все обстоятельства нашей жизни. Второй вывод, очень важный, который мы находим здесь же. Божий завет – это основание свободы от страхов и паники. Когда мы говорим о том, что Бог защищает, Бог любит, Бог хранит, это уже имеет вес само по себе. Но Бог на Голгофском кресте через Иисуса Христа, Он это все подтвердил своим заветом, своим договором, своим обещанием, которое касается каждого верующего человека. Самая большая проблема Иакова была в том, что он и его жены, они не помнили об Авраамовом завете, поэтому паниковали, поэтому беспокоились, поэтому впадали в отчаяние, поэтому раздражались. Поэтому конфликтовали друг с другом, поэтому всю свою жизнь превратили в эту постоянную бурю, в постоянный шторм взаимоотношений. Давайте вернемся еще раз к словам Иисуса Христа. Посмотрите 18 стих. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». Вот эти слова «всякая власть» означают, что Иисус Христос контролирует и то, что происходит в политике, и то, что происходит с выборами, подтасованные они, не подтасованные они, и то, что происходит с болезнями, с эпидемией, с вакцинами, и со всеми разными беспокоящими нас сегодня явлениями. Иисус говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Это очень важно понимать. В этом смысл веры, дорогие мои. Вот здесь точка успокоения. Вот здесь вера человека, принадлежащего Христу, приводит его к миру в сердце. Вот почему все христиане, которые принадлежат Новому Завету, они могут не беспокоиться. Христос говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». И это касается всех времен. Почему? Потому что у Него есть власть. Он говорит: «Это власть всякая на небе и на земле». Он обладает этой властью. И третий вывод. Божий завет – это главный объект упования и посвящения. То есть, когда мы понимаем, что вся наша жизнь, она зависит от Господа, это не означает, что мы теперь ничего не делаем, что мы просто находимся в состоянии такого блаженного ожидания, когда же Господь все это сделает за нас. Нет, здесь есть очень ясный вывод. Посмотрите еще раз на этот текст, который я уже процитировал. «И приблизившись, Иисус сказал: дана мне всякая власть на небе и на земле, а вот что-то Он ожидает от нас. Итак, идите, научите все народы, то есть сделайте учениками все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Заметьте, наша энергия, наше внимание, наши усилия, наши эмоции, наши мысли – они должны быть направлены сегодня к завету, участниками которого мы ставим, к Иисусу Христу, к Его огромному делу на Голгофе и к тому, что Он продолжает делать сегодня. Вот почему Он говорит: «Итак, идите и делайте все народы моими учениками». Независимо от того, было это время Нерона, Трампа или Байдена, или неизвестно, что еще будет. Независимо от этого. Есть одна главная задача, которую Иисус Христос ставит перед Своими детьми. И Он говорит: делайте учениками, крестя их, то есть приводите их к той точке, в которой они присоединяются к церкви. Сегодня вечером мы будем это делать. И уча их соблюдать все, что Я повелел вам, то есть утверждая народ Божий. Посмотрите, как очень конкретно Иисус говорит о главной задаче, которая делает жизнь верующих людей совершенно независимой от всего того, что происходит вокруг. Возрастающее понимание того, что мы имеем в Иисусе Христе, вот эта возрастающая гармония нашего внутреннего мира с Иисусом Христом, возрастающая покорность Ему – это главная задача жизни каждого христианина. Это позволяет нам, вместо того, чтобы бороться с людьми, бороться со своим неверием, бороться со своим «я», бороться со своей плотью, для того, чтобы полагаться на Иисуса Христа все больше и больше, для того, чтобы находить мир в Нем и для того, чтобы быть Его инструментом благословения для других. Мы склоним сейчас наши колени и поблагодарим Господа за Его Новый Завет. Благодарим, Господи, Тебя за эту уникальную возможность прийти к Тебе сегодня. Мы знаем, что это возможно, потому что Ты стал нашим Спасителем. Ты послал Сына Своего на Голгофский крест, который умер за нас, который сделал нас детьми Твоими, который сделал нас частью Твоей небесной семьи, который сделал нас участниками Нового Завета, который гарантирован Тобой, Твоей верностью, Твоей властью. Благодарим Тебя, Господи, за то, что и сегодня, и в это неспокойное время мы можем быть уверены в том, что у Тебя есть всякая власть над всей землей, над всем миром духов, на небе и на земле. Благодарим Тебя за то, что сегодня мы, приходя к Тебе, можем уповать на Тебя, можем найти у Тебя стабильность, уверенность, надежду. Благодарим Тебя, Господи, за то, что, полагаясь на Тебя сегодня через Сына Твоего Иисуса Христа, мы можем доверить Тебе и наши переживания. Я прошу Тебя, Господь, за каждого, кто находится здесь, в этом месте сегодня. Прикоснись рукой своей. Господи, утверди наше упование на Тебя. Помоги нам увидеть ярче то, что Ты сделал для нас в Иисусе Христе. Помоги нам глубже понимать все богатство Твоей близости к нам. Помоги нам осознавать, что Ты с нами во все дни до скончания века. Помоги, Господи, каждому из нас радоваться об этом, уповать на Тебя и, доверяясь Тебе, делать все то, что необходимо, чтобы быть верным Тебе. Благослови нас. Я прошу Тебя, храни от всякого зла народ Твой сегодня. Помоги, чтобы и в эти дни мы могли стать источником этого мира для тех, кто нас окружает. Мира Твоего, мира неземного, мира, в котором так нуждается окружающее нас человечество сегодня. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.
2: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
3: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
4: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
5: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
6: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
4: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
7: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
8: Добрый день. Работает служба информации «Отыграет медиагрупп». Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий краткой сводкой новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
7: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
8: Дональд Трамп дал старт празднованию 250-летия Соединенных Штатов Америки митингом на Национальной аллее и словами «Америка вернулась». Конец цитаты. Администрации Трампа запретили задерживать иммигрантов в судах. А тем временем апелляционный суд разрешил администрации Трампа применять процедуру ускоренной депортации к иностранцам, задержанным внутри страны. Билл Гейтс назвал имена россиянок, с которыми изменял своей жене. Джеффри Эпштейн шантажировал его этими связями. Клиника ЭКО во Флориде перепутала эмбрионы. У белой пары родилась темнокожая девочка. И после этого клиника во Флориде в городе Орландо прекращает работу. В результате мощного землетрясения в Венесуэле погибли 164 человека. Судьба тысяч людей до сих пор неизвестна. Тем временем, в один и тот же день, 24 июня, произошли сразу 4 землетрясения. Два из них в Венесуэле магнитудой от 7,2 до 7,5. Одно в Калифорнии магнитуды в 5,6 балла и в Японии магнитуды в 6,9 балла. Такого не бывало уже несколько сотен лет, чтобы в один день столько землетрясений и такой магнитуды в разных местах. Марко Рубио заявил, что в Анкоридже не было договоренностей, а были только предложения. В этом он заявил, общаясь с журналистами после завершения своего турне по Ближнему Востоку. Зеленский заявил, что утвердил 40-дневную операцию влияния на Россию. Что это такое, непонятно. Мерц призвал Москву остановиться на линии фронта и начать переговоры с Киевом, потому что Россия не выиграет эту войну. Конец цитаты. Тем временем израильская авиакомпания «Эль-Аль» приостановила полеты из Тель-Авива в Москву. Россия закроет генеральное консульство Румынии в Петербурге. Лукашенко заявила, что встречался с представителями Зеленского в Минске. «Не надо палить, не надо кричать, давайте, ребята, договариваться». Конец цитаты. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
9: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
8: О погоде. Волна зноя, которая накрыла Западную Европу, сдвигается на восток и к 40-градусной жаре. Это 104 градуса по Фаренгейту. Готовятся сейчас Германия, Чехия и Австрия. В четверг почти 40-градусный зной уже добрался до западных районов Германии, а в пятницу и в субботу он ожидается уже практически по всей стране. В Чехии метеорологи также выдали специальное предупреждение об экстремальной жаркой погоде. Дневная температура там уже перевалила за 30 градусов, а на выходных подберется к 40. Премьер-министр Франции Себастьян Ликорню объявил наивысший уровень опасности для здоровья. В стране уже есть случаи смерти от жары не только среди пожилых, но и даже среди молодежи. Причем ночью в среду средняя температура по стране не опускалась даже ниже 22 градусов по Цельсию. Это новый рекорд. И, кстати, еще один рекорд. Дело в том, что в целом во Франции температура воздуха достигла даже 112 градусов по Фаренгейту и побила абсолютный рекорд для Флориды, где была зарегистрирована температура all-time record 109 градусов по Фаренгейту. В Европе гораздо жарче. Ну а тем временем в Филадельфии 85 градусов по Фаренгейту. В пятницу будет облачно, причем столбики по-прежнему будут подниматься где-то до 85, и в субботу по-любому они не поднимутся выше 75-77, потому что будет дождливая погода, но теплая и даже жаркая погода вернется уже на следующей неделе, когда, возможно, будет даже около 100. Возможно, что это будет в среду и в четверг. В Портлометро Эйре и в районе Большого Сиэтла стало намного прохладнее. И в ближайшие дни в Портленде будут 60 градусов по Фаренгейту, возможно, 65-68, и в отдельные дни, возможно, дожди. Такая прохладная погода сохранится и до конца следующей недели. В районе Большого Сиэтла примерно такая же ситуация. Возможен дождь перед пятницей, возможно, в пятницу вечером. Но в целом это будут также 60 градусов по Фаренгейту, 66-68. И такая прохладная погода сохранится примерно до конца следующей недели.
9: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
8: Работа службы информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM Портленд Метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий или подкастов на Spotify через CarPlay, Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
4: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
6: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
10: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
11: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
10: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-7531. 253-520-7531.
9: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
8: Президент Дональд Трамп дал старт торжествам, посвященным 250-летию Соединенных Штатов Америки, митингам на Национальной аллее в столице нашей страны, Вашингтоне, Д.С. В рамках мероприятия состоялся пролет военных самолетов, выступили военные оркестры, а президент произнес речь. Я цитирую. «Сегодня вечером, когда мы стоим на пороге 250-го года нашей независимости, с восторгом заявляю, Америка вернулась». Конец цитаты, сказал Трамп на митинге. Трамп объявил о своих планах выступить хедлайнером после того, как несколько музыкантов отменили свои выступления, сославшись на опасения излишней политизации этого мероприятия. «Не так давно мы были мертвой страной. Мы были мертвы. Теперь мы самая популярная страна в мире, и нас уважают все». Конец цитаты, заявил президент на митинге. Трамп не обошел страной свои достижения в области миграции, цен на лекарства, экономики и также международных отношений, в том числе в отношении Ирана и Венесуэлы. Впервые «За 3000 лет мы наконец-то обретем мир на Ближнем Востоке». Конец цитаты, заявил он собравшимся. Трамп завершил свою речь менее чем за полчаса. Тем самым она стала одной из самых коротких предвыборных речей за весь его второй срок и, возможно, за всю его политическую карьеру. Во вторник, выступая перед рабочими на заводе по производству грузовиков в Пенсильвании, Трамп говорил значительно дольше часа. В честь 250-летия Соединенных Штатов запланирован целый ряд мероприятий, в том числе состоявшийся в среду митинг, приуроченный к открытию Великой Американской Государственной Ярмарки, который прошел на Национальной аллее в Вашингтоне в округе Колумбия. По словам организаторов, эти торжества призваны

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: Сообщается, что Конгресс выделил $150 миллионов из федерального бюджета на празднование юбилея страны. Еще $1 миллион, по всей видимости, тратит организация Freedom 250. Ожидается, что и Америка 250, и Freedom 250 проведут крупные мероприятия в рамках празднования. Президент заявил, что выступит на величайшем шоу из всех на Национальной аллее 4 июля. Конец цитаты. Масштабная 16-дневная ярмарка станет одной из главных достопримечательностей празднования 250-летия нашей страны. Она пройдет с 25 июня по 10 июля на территории Национальной аллеи от Капитолия до Вашингтонского монумента. По данным Freedom 250, которая занимается организацией этого мероприятия, на выставке будут представлены все 50 наших штатов и территории Соединенных Штатов. Одной из главных достопримечательностей празднования должна была стать серия концертов под названием Great America State Fair, которая, однако, была отменена и попала в заголовки новостей после того, как ряд исполнителей отказались от участия. Несколько артистов, в том числе Мартина Макбрайт, Дэн Коммодерс, Young MC и Брэд Майклс отказались выступать, сославшись на связь мероприятия с Белым домом. Некоторые заявили, что не знали о причастности Freedom 250 к этому мероприятию. Вместо них среди выступавших перед собравшимися был министр транспорта Шона Даффи, который резко раскритиковал музыкантов, отказавшихся выступить. И при этом он заявил, что Трамп – это величайший президент, который когда-либо был в этой стране со времен Джорджа Вашингтона. Конец цитаты. В свою очередь, Трамп отменил запланированное музыкальное выступление и вместо этого объявил в Truth Social, что проведет величайший митинг в истории. Конец цитаты. Он назвал его митингом, который положит конец всем митингам, и заявил, что некоторые артисты все же примут участие в мероприятии. Нам не нужны бездарные певцы, которые за большие гонорары усыпляют вас. Мы велели им всем остаться дома. Все, что нам нужно, это... Вы, я, несколько ораторов и величайшая музыка, которую когда-либо играли. Это та самая музыка, которую вы слушаете уже много лет. Конец цитаты, сказал Дональд Трамп. Трамп отпраздновал свой 80-й день рождения и 250-летие Америки турниром Ultimate Fighting Championship, то есть UFC, на лужайке Белого дома, стало первым в истории профессиональным спортивным мероприятием, проведенным в президентской резиденции. Он и тысячи других поклонников смешанных единоборств наблюдали, как американский боец Джастин Гетджи победил испано-грузинского соперника Илью Топурио и завоевал титул чемпиона в легком весе в главном поединке вечера. На мероприятии также присутствовали другие представители администрации, а также глава UFC Дана Уайт, давний друг Трампа, и в какой-то момент вечера гости спели президенту с днем рождения. Дудам сообщил, что мероприятие было организовано организацией Freedom 250, но расходы на него взяла на себя UFC. Уайт подтвердил это, заявив в январе изданию Sports Business Journal, что «мы берем все на себя». Конец цитаты. 4 июля по всей нашей стране небо традиционно озаряют фейерверки, и в Вашингтоне каждый год проходит грандиозное шоу, организуемое службой национальных парков. В этом году 40-минутное шоу будет организовано Дональдом Трампом. На самом деле оно организовано, созданным Трампом государственно-частным партнерством Freedom 250, которое проводит ряд мероприятий. По имеющимся данным, в шоу, которое продлится около 40 минут, будет запущено более 860 тысяч фейерверков. Обычно фейерверк включает около 10 тысяч зарядов и длится менее 20 минут. По данным USA Today, единственная просьба Freedom 250 к компании Pyrotechno, которая поручена создать шоу, была побить установленный на Филиппинах в 2016 году рекорд по самому масштабному фейерверку в истории мира. Ну и торжества в честь 250-летия нашей страны пройдут буквально по всей стране. 4 июля на Таймс-сквер в Нью-Йорке будет опускаться шар, подобно тому, как это происходит в новогоднюю ночь. Однако, как сообщает Америка 250, в отличие от новогодней ночи, шар опустится 8 раз, чтобы отметить наступление

0: полуночи в каждом из американских часовых поясов, и каждый раз он будет иметь свой особый дизайн. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, по данным «Америка-250», будет зарыта капсула времени, которая останется запечатанной до 2276 года. Когда ее откроют в 2276 году, мы хотим, чтобы будущие поколения получили четкое и достоверное представление о том, кем мы были в 250-летии, что мы ценили, что мы построили и как мы видели себя как нацию. Конец цитаты, сказала Рози Риос, председатель «Америка-250». На другом конце страны, в Лос-Анджелесе, «Америка-250» проведет концерт в Лос-Анджелесском мемориальном колизее, на котором смогут присутствовать 50 тысяч зрителей одновременно. Кроме того, в ряде городов, например, в Милуоки, в штате Висконсин, запланированы уличные праздники.
1: «Прайм-тайм Америка» с Андреем Некрасовым.
0: Федеральный судья в Калифорнии вынес общенациональный судебный запрет против ряда решений администрации Дональда Трампа. И среди них политика, позволявшая задерживать людей прямо в иммиграционных судах, а также отмена ограничений на максимальный срок содержания под стражей лиц, задержанных за предполагаемое нарушение иммиграционного законодательства, сообщает CBS News. Судья Федерального окружного суда Кейси Питтс, работающий в Северном округе Калифорнии, 23 июня изложил свою позицию в решении объемом 81 страницу. Он пришел к выводу, что эти меры были произволом и нарушили закон об административной процедуре. По его словам, юристы иммиграционной таможенной службы Соединенных Штатов и исполнительного управления по иммиграционному пересмотру не смогли предоставить обоснованные объяснения своих действий. Конец цитаты. Практика задержания в иммиграционных судах появилась еще при первой администрации Трампа. Она позволяла федеральным агентам задерживать людей, которые приходили на слушание к иммиграционным судьям. Общественные лидеры и законодатели-демократы резко критиковали такие действия. По их словам, это приводило к острым столкновениям в коридорах, у залов заседаний и травмировало местные сообщества. Они утверждают, что методы, которые используют федеральные иммиграционные агенты, имеют тяжелые последствия для людей. Питтс отметил, что агенты ICE арестовывают не тех, кто явился по делам, не связанным с причиной задержания, а наоборот, они берут под стражу иностранцев именно по тем иммиграционным нарушениям, из-за которых они и пришли, собственно, в суд. По его словам, эта политика основана на неверном исходном предположении о том, что ICE надлежащим образом отменила прежние рекомендации 2021 года, ограничившие задержание в зданиях иммиграционных судов. Судья, среди прочего, заметила, что власти не дали внятного объяснения отказу от прежних ограничений на гражданские меры принуждения вот в таких судах. И отдельно Питтс рассмотрела правила, позволявшие удерживать под стражей арестованных более 12 часов. Он пришел к выводу, что оно нарушает права, гарантированные 5-й поправкой Конституции Соединенных Штатов Америки, поскольку люди оказывались в карательных условиях содержания. Конец цитаты. Судья указал, что в иммиграционном центре Сан-Франциско некоторые задержанные пребывали под стражей более 12 часов, нередко даже всю ночь или даже несколько дней. Он отменил эту практику, подчеркнув, что ICE не рассмотрела альтернативные варианты решения проблемы нехватки мест, которая стала причиной введения такой меры. Главный юрисконсульт Департамента внутренней безопасности в Соединенных Штатах Джеймс Персвелл 23 июня резко раскритиковал решение суда вот такими словами. Я цитирую. Когда судья выносит приговор обвиняемому, его берут под стражу. Если иммиграционный судья принимает решение о выдворении иностранца, должно происходить то же самое. Решение окружного судьи, предписывающее иное, это откровенный судебный активизм, обслуживающий антиамериканскую повестку. Конец цитаты. В прошлом месяце федеральный судья в Нью-Йорке постановил, что федеральные агенты больше не могут задерживать людей в иммиграционных судах Манхэттена. Судья федерального окружного суда Кевин Кастл, рассматривавший дело в Нью-Йорке, также пришел к выводу, что отказ администрации Трампа от прежних ограничений на действия в иммиграционных судах был произвольным и необоснованным. Конец цитаты. Ну а тем временем федеральный апелляционный суд 23 июня открыл администрации Трампа путь к расширению географии ускоренной процедуры депортации. Отныне Департамент внутренней безопасности сможет быстро депортировать иностранцев, даже проживающих далеко от границы. Коллегия апелляционного суда по округу Колумбия большинством в 2-1 отменила решение судьи, который в августе 2020 года заблокировал попытку Департамента внутренней безопасности Соединенных Штатов расширить круг лиц, подпадающих под ускоренное выдворение из страны. Эта процедура почти 3 десятилетия применялась для быстрого возвращения мигрантов, задержанных на границе. В январе 2025 года администрация расширила ее действия, распространив на иностранцев, задержанных в любой точке нашей страны, если они не могут доказать, что находились в стране не менее 2 лет. Эта политика фактически повторяет подход, который администрация Трампа уже вводила в 2019 году, но который затем был отменен при администрации Байдена. После того, как правозащитная организация Make the Road New York подала иск, федеральная судья Джиа Куб приостановила применение новых правил, заявив, что они нарушают конституционные гарантии, надлежащие правовые процедуры для мигрантов, которых могут задержать в любой части нашей страны. Однако апелляционный суд с этим не согласился, и в решении, подготовленном судьей Джастином Уокером, назначенным Трампом, указано, что администрация вправе расширить применение процедуры ускоренного выдворения в максимально возможных пределах, разрешенных Конгрессом. Конец цитаты. Он отметил, что мигрантам сообщают о включении в процедуру ускоренного выдворения и дают возможность предоставить доказательства непрерывного проживания в Штатах в течение 2 лет. Я цитирую. «Максимум, что показывают выводы суда первой инстанции, это то, что система ускоренной проверки, установленная Конгрессом, работает быстро с учетом практических ограничений, что прямо предусмотрено самим законом. Это не доказывает, что оспариваемые распоряжения лишают иностранцев реальной возможности быть выслушанными». Конец цитаты, написал он. К его мнению, в значительной части присоединилась судья Наоми Рау, также назначенная Трампом. Особое мнение высказал судья Роберт Уилкинс, назначенный Бараком Обамой. Он выступил против применения процедуры ускоренной депортации к мигрантам без того, чтобы выяснить, как долго они проживают в Штатах, и заявил, что такая процедура крайне недостаточна для людей, задержанных внутри страны. Конец цитаты. Генеральный юрист-консульт Департамента внутренней безопасности Джим Персвал подчеркнул, что это решение подтвердило правильность нашего подхода применять закон в том виде, в каком он и принят. Конец цитаты.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит 2 раза в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до 1 раза в 1.5 года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио Америка и Доброе радио Сиэтля благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Другим новостям. Основатель Microsoft Билл Гейтс на допросе в Конгрессе назвал имена двух российских женщин, с которыми у него были отношения. Из-за них, по его словам, Джеффри Эпштейн пытался оказать на него давление. Это следует из опубликованной 23 июня расшифровки заседания, пишет «Нью-Йорк Пост». Гейтс 10 июня выступал перед Комитетом по надзору Палаты представителей, где основатели Microsoft подробно расспрашивали о попытке Эпштейна использовать его личные отношения для давления на него. Об изменах в тот момент узнала и его тогдашняя жена Мелинда Френч Гейтс. В начале этого года миллиардер рассказал об этих эпизодах сотрудникам своего благотворительного фонда. По словам Гейтса, Эпштейн действительно выяснил, что у него были связи с двумя россиянками. Игроком в бридж Милой Антоновой и специалистом по ядерной физике Каримой Нигматуллиной. Попытка получить рычаг влияния на одного из самых богатых людей мира впервые всплыла в письме от 18 июня 2013 года. Его текст в январе опубликовал Департамент юстиции нашей страны. Черновик составил сам Эпштейн, по всей видимости, от имени одного из сотрудников Гейтса Бориса Николича, который тогда готовился уйти с поста научного советника. В письме говорилось следующее, я цитирую. «Хотя мне любезно предложили перейти на другую должность после 6 лет работы, и Билл, по его словам, готов выплатить щедрое выходное пособие, я считаю нечестным по отношению к себе и своему будущему продолжать помогать Биллу от поиска для него наркотиков, чтобы справляться с последствиями секса с русскими девушками, до содействия его незаконным встречам с замужними женщинами и просьб обеспечить его адералом для турниров по бриджу». Конец цитаты. Далее по тексту писалось. «Я считаю, что должен перед друзьями и будущими коллегами признать моральный провал, попросить прощения и двигаться дальше». Конец цитаты. Гейтс назвал этот черновик попыткой шантажа, хотя в других ответах старался смягчить оценку произошедшего. Кто знает, отправил ли он это письмо доктору Николичу, но по тексту видно, что он размышлял о том, чтобы использовать смесь правдивых и ложных утверждений, почти как шантаж, для достижения какой-то цели, и в том числе, чтобы усилить позиции доктора Николича при обсуждении условия его ухода. Конец цитаты. Сказал Гейтс членам комитета и их сотрудникам. Он рассказал, что Эпштейн позже пытался добиться от него компенсации расходов, которые тот понес якобы в интересах Антоновой. По словам Гейтса, это выглядело либо как попытка давления, либо как попытка восстановить контакт. Он никогда меня не шантажировал, но если посмотреть на эти письма, возникает серьезное подозрение, что он это обдумывал. Конец цитаты, добавил миллиардер. Гейтс заявил, что не знал о преступной деятельности покойного Эпштейна, но признал, что поддерживал с ним контакты в 2011-2014 годах, рассчитывая продвигать свои глобальные благотворительные проекты. В феврале основатель Microsoft сообщил сотрудникам фонда Гейтса, что у него было 2 внебрачных романа. По данным СМИ, в ходе бракоразводного процесса с Мелиндой Френч Гейтс он признал, что его обвиняли более чем в 20 внебрачных связях. Комитет опубликовал и расшифровку показаний многолетней помощницы Эпштейна Лесли Грофф. Она рассказала, что почти ежедневно организовывала для него массажи, но утверждала, что не знала ни о том, что массажистки могли быть несовершеннолетними, ни о каком-либо сексуальном насилии. «Для меня те несколько минут, которые уходили на организацию массажа для мистера Эпштейна, были такой же рутиной, как для кого-то поход в спортзал». конец. Цитата, сказала Гроф. Она добавила, что я могу безо всяких сомнений сказать, что пришла к выводу, что человек, у которого я работала с февраля 2001 года по июль 2019, был чудовищем. В течение 18 лет я работала на доктора Джекила, но мне так и не позволили увидеть настоящего мистера Хайда. Мистер Эпштейн, как я теперь понимаю, был мастером манипуляций и обмана. Он четко разделял свою внешне легальную жизнь и скрытую жизнь насильника и следил за тем, чтобы, будучи его секретарем, я не сталкивалась с пересечением этих двух миров. Конец цитаты, сказала она. Гроф, среди прочего, спросили, почему она продолжала работать на Эпштейна после его осуждения в 2008 году за склонение несовершеннолетней к проституции. Она ответила, что Эпштейн убедил ее, будто его подставили, а обвинения были попыткой вымогательства. Он с гневом говорил, что обвинение ложное и что он не знал, что женщины, с которыми он контактировал, были несовершеннолетними. По его словам, это была попытка выменить у него деньги, и, в моем понимании, именно поэтому правоохранительные органы отнеслись к нему так мягко, несмотря на серьезность преступления. Конец цитаты, ответила Гроф законодателям. Гроф, среди прочего, заявила, что время от времени, примерно раз в квартал, соединяла Эпштейна по телефону с Дональдом Трампом, но не организовывала для него никаких других услуг, включая массажи или перелеты на частном самолете Эпштейна. Со временем эти звонки просто прекратились. Конец цитаты, заметила она, добавив, что не знает причин, по которым их общение сошло на нет.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Центр репродуктивной медицины Fertility Center of Orlando во Флориде объявил о своем закрытии спустя несколько месяцев после того, как супружеская пара подала на него в суд. У них родился ребенок, генетически не связанный с ними. В этом сообщает NBC News. Клиника во Флориде прекращает свою работу после того, как одна из пациенток заявила, что ей имплантировали эмбрион другой парой, и она узнала об этом только после родов. На сайте Fertility Center of Orlando говорится, что решение о закрытии принято после тщательного рассмотрения. Конец цитаты. Когда именно клиника окончательно прекратит свою работу, не уточняется. В январе Тиффани Скор и Стивена Миллс, супружеская пара, проходившая в клинике города Лонгвуд процедуру экстракорпорального оплодотворения, подали иск против клиники и ее главного специалиста по экстракорпоральному оплодотворению, то есть по репродуктивной эндокринологии. И анализы показали, что девочка, которую Скор родила в декабре 2016 года, не является их биологическим ребенком. Скор и Миллс решили провести генетические тестирования. Оба они белые, а новорожденные, как указано в иске, по внешним признакам не выглядят ребенком европеоидной расы. Анализы показали, что девочка, получившая имя Шейх, на 100% имеет южноазиатское происхождение, сообщила адвокат пары. Иск привел к поиску пары, чьи эмбрионы по ошибке имплантировали Скор. В апреле адвокаты Скор и Милса объявили, что биологические родители Шейх найдены. Их имена не раскрываются, в судебных документах они обозначены как «пациент 004». Как следует из судебных документов, Тиффани Скор и Стивен Миллс достигли соглашения об опеке с биологическими родителями девочки и оставят ее у себя. По данным 20 июня в документе адвоката пары Марам Хэтфилд сообщил, что ее клиенты и пациент 004 достигли взаимного согласования и согласованного соглашения об опеке, в котором закреплено право Скор и Миллса быть постоянными опекунами своей дочери. Конец цитаты. Другие детали при этом не приводятся. Ну и дело Скор и Миллса остается на рассмотрении суда. Проводится генетическое тестирование замороженного эмбриона, который, по словам клиники, принадлежит им. Этот эмбрион уже перевезен в другое медицинское учреждение. В заявлении, распространенном 22 июня через адвокатов, супруги сообщили, что намерены уважать частную жизнь биологических родителей Шей, с которыми они уже начали и планируют продолжать выстраивать отношения, основанные на доверии и дружбе. Конец цитаты. Роб Мерсеро, представляющий биологических родителей Шей, сообщил, что они намерены оставаться частью жизни ребенка, но при этом понимаешь, в какой невозможной ситуации оказались обе семьи не по своей вине. Конец цитаты. Судья окружного суда Маргарет Шрайбер на заседании в прошедший понедельник поддержала достигнутое соглашение. Сообщается, что история с исками и закрытием клиники разворачивается у нас в то время, как в Штатах усиливается обсуждение регулирования ЭКО. Технология, при которой яйцеклетка оплодотворяется в лаборатории, после чего эмбрион переносится в матку. Критики отмечают, что Штаты заметно отстают от других развитых стран по уровню регулирования этого направления, а общей национальной базы данных, фиксирующей ошибки в клиниках ЭКО, не существует. В письме пациентам, разосланном 22 июня, Fertility Center of Orlando сообщил, что на его месте откроется центр другой сети ЭКО. По его словам, пациенты по-прежнему будут видеть многих знакомых и проверенных специалистов, которые участвовали в их лечении, а также новых сотрудников, готовых сопровождать их дальше. Конец цитаты. Адвокат Скорр и Милса Мара Хэтфилд поставила под сомнение причины закрытия этого центра. Профессиональная организация Society for Assisted Reproductive Technology устанавливает стандарты работы, но они сейчас до сих пор не закреплены законом, нет и общего требования раскрывать потенциальным пациентам сведения о допущенных ранее ошибках и случаях, когда женщина рожает ребенка, генетически принадлежащего другой паре, редкие, но при этом не уникальные. Другие сбои, например, поломки морозильных установок с уничтожением эмбрионов, происходят гораздо чаще, хотя точной статистики нет.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Работа службы информации Доград Медиагруппа. Мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM Порто Метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify, через CarPlay, Android, Opto, в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известий международными новостями. Оставайтесь с нами.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: В результате мощного землетрясения, точнее целых двух, в Венесуэле погибли как минимум 164 человека. Такие данные привела временный президент страны Делси Родригес. Ранение, по последним подтвержденным данным, получил 971 человек. Судьба тысяч людей остается неизвестной. На специальном сайте, который агрегирует сообщения о пропавших без вести, сейчас более 10 тысяч фамилий. Огромная цифра. Специалисты геологической службы нашей страны USGS, проводившие компьютерную симуляцию землетрясения, оценили в 48% вероятность того, что итоговое число погибших будет больше 10 тысяч. Еще 39% вероятности, что жертв будет от 1 до 10 тысяч. Напомню, что два мощных землетрясения магнитуды в 7,2 балла и 7,5 балла произошли в Венесуэле в ночь на 25 июня с интервалом менее чем в минуту. Их эпицентр находился примерно в 100 километрах к западу от Каракаса. И это еще не все. В тот же самый день еще два мощных землетрясения было зарегистрировано в мире. В Калифорнии магнитуда в 5,6 балла, которая ощущалась на очень большой территории, примерно от Санта-Роса до побережья, а также некоторые получали сообщения о землетрясении и в районе Сан-Франциско-Бэй-Эри. И еще одно в Японии, магнитуды в 6,9 балла, тогда объявлялась даже угроза цунами. И все это в один день, такого не было либо никогда, либо около тысячи лет.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио Америка и Доброе радио Сиэтля благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
3: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
2: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: В ходе саммита на Аляске в августе прошлого года не было достигнуто никакого соглашения между Соединенными Штатами Америки и Россией относительно Украины. В этом заявил госсекретарь нашей страны Марко Рубио, общаясь с журналистами после завершения своего турне по Ближнему Востоку. Как сказал Марко Рубио на встрече президентов Соединенных Штатов Дональда Трампа и России Владимира Путина в Анкоридже, обсуждалось предложение о завершении войны, но никаких договоренностей не было. В чем заключалось предложение, Рубио не сказал. В особенности в последнее время представители российских властей упрекают руководство Соединенных Штатов в том, что оно якобы не смогло воплотить в жизнь договоренности, достигнутые в Анкоридже. В этом, как мы ранее сообщали в выпусках последних известий, говорили помощник Путина Юрий Ушаков, глава МИДа Сергей Лавров, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и другие. Что это за договоренности, в Москве при этом не говорят, однако намекают на то, что их частью был вывод украинских войск из Донецкой области. В Киеве неоднократно заявляли, что не согласны на это, а в Соединенных Штатах не подтверждали, что договаривались об этом с Россией. Рубио в ходе поездки посетил Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Бахрейн. Он сообщил, что на следующей неделе в Швейцарии возобновятся консультации с Ираном по вопросу о воплощении в жизнь меморандума о завершении конфликта, подписанного ранее. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил для СБУ 40-дневную операцию влияния на Россию с целью добиться прекращения войны. Конец цитаты. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале по итогам встречи с главой спецслужбы Евгением Хмарой. Он заявил, что получил доклад от Хмары, я цитирую, по нашему плану дальнобойных санкций, санкций средней дальности и результатах Центра спецоперации «Альфа» на фронте. Конец цитаты. По словам Зеленского, у СБУ самые высокие показатели защиты позиций Украины на фронте благодаря использованию дронов разных типов. Конец цитаты. Других подробностей он не привел. Служба безопасности Украины участвует в нанесении ударов беспилотниками по территории России. В России на фоне усиления украинских атак по нефтеперерабатывающим заводам начался топливный кризис. Он охватывает все больше и больше регионов, и уже более чем в 20 из них ограничения на продажу бензина введены на уровне власти. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина занимает позицию силы на поле боя. Конец цитаты. Он призвал Россию заморозить линию фронта и вернуться к переговорам с Киевом. Я цитирую. «Россия не выигрывает эту войну. Европейская поддержка Киева непоколебима. Конец цитаты сказал Мерц на конференции по вопросам восстановления Украины, проходящий час в Гданьске. Канцлер отметила, что после саммита «Большой семерки» между европейскими странами и Соединенными Штатами сохраняется единство по вопросу Украины. И сегодня мы посылаем четкое сообщение России. Пришло время вступить в переговоры, заморозить линию фронта и прекратить убийства. Конец цитаты, добавил Мерц. Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия готова вести переговоры с Украиной на условиях, которые он уже выдвигал. Москва требует, чтобы ВСУ ушли с территории, которую российская армия не захватила, из Донецка, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в пределах их административных границ. По словам источников украинских СМИ, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поддерживает дальнобойные удары, которые в последнее время Украина наносит по тылам России. Он в частном порядке призвал лидера Украины Владимира Зеленского действовать более смело в отношении Москвы, чтобы заставить ее вернуться к переговорам. Тем временем на этом фоне крупнейшая израильская авиакомпания и национальный перевозчик Эль-Аль Airlines приостановила полеты в Москву, сообщили РБК в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. Предварительно компания отменила 3 рейса из Тель-Авива в Москву на 25, 28 и 29 июня. По данным Ассоциации туроператоров, продажа билетов может возобновиться не раньше июля. Представитель Эль-Аль Airlines сказал агентству Reuters, что решение перевозчика связано с развитием ситуации между Россией и Украиной, а также недавними авиационными инцидентами в регионе. Конец цитаты. Компания пересмотрит ситуацию на следующей неделе и, возможно, примет решение о возобновлении полетов. Пассажирам отмененных рейсов предложат альтернативные варианты. Но также в Ассоциации туроператоров заявили, что прямое авиасообщение между Израилем и Россией сохраняется силами российских перевозчиков. Говорят, что в последние месяцы Украина наносит удары ракетами и беспилотниками по российскому глубокому тылу в сотнях километрах от линии фронта, и при этом аэропорты закрываются. Министерство иностранных дел России объявило персоны нон-грата генерального консула Румынии в Петербурге. Само румынское консульство в городе российские власти решили вообще закрыть. Данная мера представляет собой ответ на ничем не обоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу Генерального консульства России в Констанции и объявление его руководителя персоны нон-грата. Конец цитаты, заявили российские дипломаты в конце мая. Власти Румынии объявили, что закроют Генконсульство России в Констанции и вышлют генконсула Андрея Косилина. Такое решение приняли после того, как беспилотник упал на крышу жилого дома в Галаце. Власти Румынии пришли к выводу, что дрон был российским. Теперь в Румынии осталось лишь посольство России в Бухаресте и консульский отдел при нем. В России, в свою очередь, останется только посольство Румынии в Москве и консульский отдел при нем. На фоне российско-украинской войны беспилотники воюющих сторон все чаще и чаще залетают на территории других стран, не втянутых в конфликт. Например, дрон залетает в воздушное пространство стран Балтии, Латвии, Литвы и Эстонии, Финляндию, а также в Румынию. Ну и к тому же, как мы сообщили ранее в выпусках последних известий, в начале этой недели в Эстонии был обнаружен дрон со взрывчаткой на поле.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Александр Лукашенко заявил, что недавно встречался с представителями Владимира Зеленского в Минске. Об этом он рассказал во время встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, приехавшим в Беларусь. Я цитирую. «Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал: ребята, вы передайте своему президенту, если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет уже совсем другая. Кстати, мы получили ответ, президент, и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться». Конец цитаты. Лукашенко также добавил, что не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить. Ну и так далее. Конец цитаты. Также призвал действовать по-человечески. Он также заявил, что Беларусь не может быть втянута в войну. Но как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать. Наша позиция миролюбивая, но в любой ситуации мы будем с Россией рядом. Конец цитаты, заявил Лукашенко. Напомню, что в середине апреля Владимир Зеленский заявил, что в Беларуси возросла военная активность и предположил, что Россия может попытаться втянуть Беларусь в войну против Украины. В июне The Wall Street Journal, ссылка на источники, писала, что Россия в этом году усилила давление на Беларусь, чтобы действительно втянуть ее в войну, например, использовать белорусскую территорию, чтобы расширить удары по Украине. А 19 мая, как мы ранее сообщили, Зеленский потребовал от Лукашенко убрать ретрансляторы вдоль границы Беларуси и Украины, которые, по его словам, использовались для корректировки российских ударов. Он пригрозил, что если этого не будет сделано в течение недели, то это сделает сама Украина. Лукашенко слова Зеленского публично не комментировал. 24 июня, как мы ранее сообщали в выпусках «Последних известий», Зеленский заявил, что ретрансляторы на границе перестали работать.
1: «Прайм-тайм Америка» с Андреем Некрасовым.
0: Итак, у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию «Деград Медиа Групп». В выпуске «Последних известий» была использована информация агентства «Ретрес», «Ассоциация пресс», агентства «Франс Пресс», CNN, NBC, «Филадельфия», CBS, ABC, «Нью-Йорк», «Fox Oregon», CBC, «Канада», BBC World Service, Deutsche Welle, Forum Daily, Медуза, радиостанция «Свободная Европа», радио «Свобода». Ну и в заключение о том, что у нас происходит с погодой.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Просто сумасшедшая жара накрыла Европу. Причем вчера был побит рекорд. 112 градусов по Фаренгейту было зарегистрировано во Франции. Это значительно выше, чем когда во Флориде была зарегистрирована максимальная температура в 109 градусов по Фаренгейту. Выше этой температуры 100 градусов не поднимались во Флориде, а вот в 112 градусов это уже рекорд для Европы. Хотя в Соединенных Штатах, на других концах нашей небесной страны, в других местах 100 градусов поднимались даже гораздо выше. Но для сравнения, что вот два этих показателя очень и очень сейчас впечатляют. 112 во Франции, 109 во Флориде. Ну и волна жара, которая в последние дни накрыла Британию, Францию и Испанию, сейчас сдвигается все дальше и дальше на восток Европы. Синоптики Германии, а также Чехии предупреждают граждан, что в ближайшие дни их тоже ждет очень и очень жаркая погода. В четверг почти 40-градусный зной, это 104 градуса по Фаренгейту, добрался до западных районов Германии. А в пятницу-субботу он ожидается уже почти по всей стране. В Чехии тоже метеорологи выдали предупреждение об экстремальной жаре. Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню объявил наивысший уровень опасности для здоровья. А министр здравоохранения Стефани Рид сказала, что в стране уже есть случаи смерти от жары и даже среди молодежи. И в четверг вечером власти французской столицы заявили, что больницы в Париже перегружены из-за рекордной жары. Мы приближаемся к пределу пропускной способности медицинских учреждений. Конец цитаты, заявил префект парижской столицы Патрис Фор. Очень сильная жара также накроет Австрию, Чехию, ну и красный уровень объявлен практически по всей Европе. В то время как в Филадельфии вернулась тепленькая такая погода, 85 градусов по Фаренгейту, но ночью будет дождливо, при этом столбцы будут по-прежнему показывать в ближайшие дни 85-86, но чуть попрохладнее, где-то градусов на 10 станет в субботу, потому что будет дождливо. Кстати, будет дождливо также, возможно, и в Портленде в районе Большого Сета в ближайшие дни, но и прохладно, будут только 60 градуса и в Портленде, и в районе Большого Сиэтла. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206 851 2090. 206 851 2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
5: Слава нашему Господу, братья и сестры! Витаю вас после такой песни, только это можно сказать. Guten Morgen по-немецки. Итак, начинаем мы с вами. Меня зовут Лео Франк. Вы слышали, можно высветить презентацию? Вначале я расскажу две истории. Первая история, это очень произошло давно, больше 100 лет назад. Кто из вас слышал имя этого человека? Винсент Ван Гог. Кто-то слышал из вас? Окей. Чем он отличается? Что он был? Он был тот, который рисовал картины, да? И посмотреть на его картину, довольно такой депрессивный человек. Почему? Потому что сейчас он очень известный, а за свою жизнь он продал всего две картины, и то за очень маленькие деньги. И вот в конце своей жизни, так как он был не очень успешный в глазах людей, никто не хотел покупать его картины, люди не признавали его искусство и так далее, он много лечился. У него был доктор, которого звали доктор Гашет. И как, когда ему он лечился, доктор ему что-то спрашивал, тогда это была такая антидепрессивная терапия, то он взял себе, купил такой холст бумаги, взял себе краски, купил и нарисовал портрет своего доктора. Это называется портрет доктора Гашей. Это был его человек или доктор, который его лечил. Если взять все, это вот примерно вот такая вот небольшой портрет. 65 сантиметров на 53 сантиметра, не очень большой такой портрет. Он нарисовал один, потому что терапия была долгая, нарисовал один и нарисовал два. Нарисовал вживую два экземпляра. Никто не хотел, он говорит, может кто-то купит, даже сам доктор не захотел купить, понимаете, да, $1 вложил, и никто не хотел купить. Ну, такой депрессняк у него был, короче, жизнь закончилась очень, вот он закончил жизнь самоубийством, потому что был очень депрессивный человек, и даже доктор не помог ему. Итак, это было в 1890 году, когда он нарисовал эти две картины. Никто не хотел покупать, но он вложил в это $1, и, казалось бы, смысла никакого не было. Через 7 лет Его сестра, которой он подарил один из экземпляров этого портрета, продала это за 300, тогда лишь называлось франков, примерно сейчас, если взять, за $300. Это была огромнейшая сумма, но уже тогда Ван Гога не было в живых, и поэтому он от этого ничего не имел. И проходит долгое время. Вот посмотрите сюда. Эту картину продали в 1990 году за $82.5 миллиона. А если сегодня посмотреть, это примерно $158-160. Я так спрошу осторожно, кто-то из вас бы купил такую картину? Вот примерно такого размера. За 300, наверное, бы мало кто купил, да? А купили ее за почти сейчас, если взять, $160 миллионов. Человек вложил $1. Его сестра, или когда она продала, человек, который купил это, и у него почти 100 лет это было, вложили $300. Прошло долгое время, из этого получилось 82 или почти сегодня $160 миллионов. Итак, кто-то вложил какую-то сумму, время какое-то подождал, и потом оно так взлетело, что это была в какое-то время самая дорогая картина, которая была. Второй пример. Один американский большой крупный бизнесмен, звать его Дэвид Рокефеллер. Он был богатый, и кроме того, он покупал очень много картин. Как вы думаете, вторая картина тоже была, я не знаю, она немножко побольше, чем вот эта была. Она была примерно вот так вот 2 метра высоты и 1,40 метра такой ширины. Посмотрите, пожалуйста, на эту картину. Это было в 1950 году. Марк Ротко написал ее, называется «White Center». Я спрошу вас, кто-то бы дома себе повесил такую картину? Он вложил в нее тогда $10,000. Рокефеллер вложил туда $10,000. Это было 60 лет назад. И уже тогда люди ему говорят, ты что, ну посмотри, да любой ребенок может такое нарисовать, понимаете, да? Что это вообще такое? Что это за картина, что это за искусство? Но он почему-то решил, что вот у него дома такая картина должна висеть, вот так, 2 метра высоты и все. Вот посмотришь, о, наверное, можно восхищаться. Я не разбираюсь в искусстве, наверное, здесь можно что-то найти, если кто-то разбирается. Ну, это такое дело. Проходит 57 лет, и продают эту картину, Рокфеллер хотел избавиться от нее, и продают ее за $72 миллиона. Вложил кто-то 10 тысяч, а потом через долгое время, ну 57 лет это не так уж долгое время, вложили или получили от нее $72 миллиона. Итак, что общего между этими картинами? Общее между тем, что в нее кто-то когда-то что-то вложил. Одни вложили $300 и получили такую сумму, другие вложили $10,000 и получили такую сумму. Между вложением, когда нужно было что-то вложить, и между тем, когда они получили такую огромную сумму, прошло долгое время. Вы видите, здесь прошло почти 100 лет, вы видите, здесь прошло 57 лет, но огромная прибыль пришла обратно. А теперь мы обратимся к Слову Божьему и будем читать 6 стихов, которые будут сопровождать нас сегодня. У кого есть Библия, вы можете открыть. Если нет, просто смотрите сюда на экран. Это будет книга Екклезиаста. Это такая книга из Ветхом Завете, и мы будем читать с 11 главы 6 стихов. Итак, начинаем мы с вами. «Отпускай хлеб твой, кто мне поможет, по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть 7 и даже 8, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. А если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, а кто смотрит на облака, тому не жать». Что здесь вроде такого умного, непонятного? Вначале начинает такое непонятно: «Отпускай хлеб твой по водам». Не знаю, кто уже это делал, понимаете, хлеб положить на воду, чтобы он ушел. А потом говорит: «Давай, давай, давай, даже не 7, а 8». А потом начинает говорить вот такие банальные вещи. Облака полные, они прольют воду. Дерево упадет туда, оно вот там и остается лежать. Если кто-то наблюдает ветер, говорит, утром выходит, смотрит ветер сегодня, мне сегодня ветер неудобный и так далее, мы не будем сеять, мы не будем жать, кто смотрит на облака. И последние 2 стиха. Вот он говорит: «Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости во чреве беременной, так ты не можешь знать дело Бога, который делает все. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, что или другое будет удачнее, или то и другое будет хорошо». Поэтому, мои дорогие друзья, вот эти вот 6 стихов, которые сегодня будут служить основанием нашей темы, которая называется «Отпускай хлеб твой по водам». Не знаю, кто уже это делал, кто наблюдал. Можно кормить каких-то, может быть, там зверюшек, каких-то еще что-то, отпускать в воду, каких-то уток кормить. Но здесь не написано, чтобы иди и корми кого-то. Просто отпускай хлеб твой по водам и жди. Жди долгое время, по прошествии многих дней ты что-то обязательно найдешь. Об этом будет говорить моя проповедь. Я буду говорить три самые простые вещи, чтобы здесь утреннее воскресенье вам слишком голову не заморачивать. И начинаем мы с первой проповеди, или с первой мысли, которая называется «Зарабатывай или же работай». Прежде чем что-то дать или отпустить, нужно что, мои дорогие, что-то иметь. Согласны вы, да? Прежде чем что-то отпустить, нужно что-то иметь. Сразу скажу, ко мне многие подходили и говорили, в среду была такая хорошая проповедь. Как она называется? Кто-то из вас помнит? Нет, мои дорогие? Отдыхайте. Сейчас мы испортим среду, да? Потому что сегодня называется не отдыхайте, а что делаете? Работайте. Работать тоже надо, мои дорогие. Поэтому мы, я надеюсь, соединим. Я не знаю, почему братья решили, что эту проповедь нужно говорить. Но вот в среду я точно знал, что нужно было говорить эту «отдыхайте». Но есть другая сторона, которую нам тоже нужно знать. Нужно научиться работать. Примерно 1500 лет назад, когда церковь стала такой мирской церковью, появилось движение, которое называется «монашеское движение». Многие люди уходили из дома, уходили из церквей, собирались в такие монашеские монастыри и молились Богу. И главная задача вначале была у них следующая. Молитесь Богу, и Бог обязательно прокормит вас. Вам не нужно ни работать, вам не нужно, что Бог пошлет ворона или посылал, и вам пошлет. Бог пошлет людей, которые вас прокормят. Работать не нужно. И вот они жили так, некоторые голодали, некоторым люди как-то помогали. Но через некоторое время пришел очень мудрый человек, который был хорошим монахом, звали его Бенедикт, и он сделал очень простое правило для монахов. Оно по-латински всего лишь два слова, называется «ora et labora». Молись, и что делаем, мои дорогие? И трудись. Не только молись, и Господи, я буду молиться, а ты меня прокорми. Он говорит, вы так неправильно делаете. Ваша задача ora et labora. И молись, и трудись. Не только трудись, а там уже молиться не надо. И не только молись, и работать не надо. Надо и молиться, и трудиться. Надо и отдыхать уметь, и работать уметь. Аминь, мои дорогие. Вы согласны со мной? Поэтому первая мысль. Чтобы что-то отпустить, нужно что-то иметь. И он говорит, не дай руке твоей, утром вставай, вечером делай, делай, делай, делай, работай. Посмотрим мы на три таких библейских персонажа. У Иисуса была какая профессия, кем он занимался, кто из вас помнит? Он был плотником. А рыбаки первые, апостолы первые были рыбаки. Апостол Павел чем зарабатывал себе на жизнь? Шил палатки, да? Для чего? Ведь апостол Павел был гениальный раввин. Он мог бы себе на жизнь заработать тем, чтобы себе учеников набрать и так далее. Еврейские папы. Для них было очень важное правило, которое выглядит таким образом. Кто не учит своего сына ремеслу, тот учит его воровать. Своим личным примером они учили детей, вам нужно, даже если вы будете духовные работники, иметь работу, вы должны научиться работать своими руками, чтобы зарабатывать деньги. И Библия нам говорит, как ты не знаешь путей ветра, ты не знаешь этого всего. Это последний стих говорит, утром сей семя твое, вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, а стоит ли работать, а вот я сейчас посею, а вот я сейчас делаю образование, а завтра какой-то кризис придет, а стоит ли? Так как ты не знаешь этого, ты должен утром сеять семя, и ты должен вечером не давать отдыха руке твоей, ты должен научиться работать. Есть такая классная книга о призвании, о том, что Господь хочет выглядеть в нашей работе. Написал ее пастор из Нью-Йорка, звать его Тимоти Келлер. Если кто-то хочет почитать хорошую книгу, книги Тимоти Келлера очень хорошие книги. И вот книга, ее перевели на русский язык. Я ее читал по-немецки, есть она на английском. И вот только русские могут перевести так книгу. Называется «Зачем работать?».
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация «Slavic Help Outreach» оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио Америка и Доброе радио Сиэтле благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
6: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
7: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
6: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
5: Зачем работать, понимаете? Ну зачем? Ну почему Господь не сделал, чтобы мы 24 часа Бога славили?

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: Там, что Христос скоро придет, наверное, это будет завтра, наверное, это будет. И Павел услышал, что некоторые из этой церкви поступают неправильно. И пишет им свое первое послание, и в этом первом послании есть знаменитая фраза. Когда мы были у вас, то оставили такое правило. Кто не хочет работать, то что, мои дорогие, тот пусть и не кушает. Однако мы слышим, что некоторые среди вас бездельничают, не занимаются никакой работой, но вмешиваются в чужие дела. Если кто-то знает таких людей, которые не работают и целый день не знают, чем заняться, они бездельничают и всем указывают и вмешиваются в чужие дела. Ситуация за 2000 лет абсолютно не изменилась, дорогие друзья. И еще раз, для старшего поколения, это не Ленин придумал, кто не работает, тот не ест. Это Слово Божье. Согласны вы, друзья, да? А то Ленин там делали, вот Ленин там такой великий и так далее. Теперь, апостол Павел, это вот Фессалоникам, он говорит, если вы не хотите работать и не кушаете, вы не имеете даже права на еду. Бездельники нету права даже на еду. Потом были люди, которые были рабы. Они обращаются к Павлу, говорят, какой смысл нашей жизни? Мы не можем не евангелизировать, мы должны с утра до вечера работать. Если в этом, вот мы идем на работу, у нас нет ни выходных, у нас ничего нету, какой же смысл, что ожидает от нас Господь? И Павел сказал, такое гениальное место Писания. Это написано в послании к Титу, где написаны такие слова. Там написано так, что когда рабы идут на работу, рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они всем во всем были украшением учению Господа нашего Иисуса Христа. Когда эти рабы приходили на работу, Павел говорит, вы еще слова не открыли, вы еще рот не открыли, слова не сказали, то ваша жизнь, ваш труд, как вы работаете, должны показать, что вы другие люди. И там сестры меня поймут, где в русском языке написано слово «украшение», греческое слово «космео», от которого пришло слово «косметика», «украшением». Ты приходишь на работу, и босс смотрит, почему он работает не как другие люди, почему он работает по-другому, потому что он христианин. Скажем мы аминь, братья и сестры, чтобы люди заметили нечто в нас, даже еще мы слово не открыли, чтобы мы не бегали, о, я на работе, некоторые скажут, я там часами людям проповедую. Тебя что, на это наняли, чтобы ты работал или чтобы ты проповедовал? Поэтому слово, даже рот не открыл, люди должны увидеть, что ты христианин. И последнее, Павел пишет Колоссянам, все, что вы не делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него, Бога и Отца. Идешь на работу, работаешь 8 часов, работаешь сам на себя, работаешь на кого-то. Все, что вы не делаете, пусть через это прославится Господь Иисус Христос. Ну, кто был в среду на собрании, мы говорили об этой проблеме, что есть две крайности. Одна крайность, которая называется трудоголик или workaholic, человек, который больной работой, зависим от работы. Но есть и другая крайность, которая называется, как мои дорогие, лень, лентяи, бездельники, говорит на них Библия, которые ничего не делают. И вот где-то в середине есть такое хорошее русское слово, которое называется трудолюбие. Любить нужно труд. Родителям нужно привить детям, что не нужно где-то попрошайничать, не нужно где-то еще на ком-то жить. Нужно работать, работать. Кто-то со мной согласен, мои дорогие братья и сестры? Спасибо. Хорошо. Библия нам четко и ясно говорит, об этом говорит в среду. 6 дней работай. Делай всякие дела твои, а в 7-й день, суббота, Господу, ты в этом не делай никакого дела. И теперь мы с вами проверим. Некоторые люди подходят ко мне, ну что ты нас так, что ты так жестко к нам подходишь? Вот что ты? Ты называешь наш воркохолик? Нет, я просто люблю работать. Мне не надо отпуска. Мне не надо какие-то там еще. Мне даже собрания. Я так люблю работать. Так люблю. Я говорю, ты больной. Ты больной, ты не любишь работать, ты просто зависимый от работы. Люди, которые трудоголики, у которых нет времени, просто посидеть, почитать Слово Божье, помолиться Господу, побыть с родными, с детьми, с родственниками, побыть в церкви, сделать какую-то миссионерскую поездку, где тебе ни за что за это не заплатят. И если мы говорим о том, что мы любим работу, чтобы мы не стали трудоголиками в этом, друзья дорогие. Как сделать здесь, где разница между ленью и где разница между трудоголиками, где найти середину трудолюбия, на все это есть одно слово «мера». И мера для каждого человека разная. Итак, первая наша

0: задача, которая называется «работай или же зарабатывай». И нам всегда, я разговаривал с людьми, которые богатые, разговаривал с людьми, которые вроде и бедные, бывая в различных странах, нам всегда не хватает денег. Это проблема везде, друзья. Кому не надо, одному миллион не хватает, другому $100 не хватает. И каждому что-то не хватает. Что же нам делать, чтобы у нас было что отдавать другим людям? Есть два подхода. Первый подход. Мы будем экономить, чтобы кому-то что-то дать, чтобы отпускать хлеб по водам. Другой экономить не будем, мы будем больше зарабатывать. Поэтому есть первый принцип, который называется экономность. Где-то там что-то заработал себе, где-то сэкономил, где-то сам сделал, где-то в ресторан не пошел, где-то что-то на что-то сэкономил. Но это может понять только старшее поколение. Вы помните такого человека, которого звали Плюшкин? Помните такого человека, да? Который всегда все собирал и ничего не выкидывал. Экономность может стать жадностью, согласны вы, друзья? Жадностью. Когда мы будем, что там, доллара даешь, и прям сердце кровью обливается, понимаете, да? Жадностью может стать экономность. С другой стороны, как мы говорили, когда мы говорим о зарабатывании, любым способом зарабатывать деньги или трудолюбие может стать трудоголизмом. Поэтому, друзья, нам нужно с вами зарабатывать и нужно искать меру между экономностью и меру между трудоголизмом. Как ее найти? Где найти себе какую-то меру, где нам нужно что-то брать, а что-то не давать? Покажу вам один пример. У кого есть какая идея? Перед вами 4 бутылки минеральной воды. Они все, как вы видите, разные, но между ними есть нечто общее. У кого есть какая идея? Что общее между ними? Это все вода. Спасибо, да, это я уже сказал. Хорошо. Еще есть что-то. Это все очень дорогая вода. Самая дорогая вода в мире. Например, вот вы видите, да, самое последнее, это $124 за бутылку вот этой. Вот это тоже вода. Согласны вы, друзья, да? Я не знаю, Лена мне сказала, что доллар стоит. Я не знаю, где ты закупаешься. Сказали, что можно дешевле найти. Ну, и вот это утолит жажду. И вот это утолит жажду. Согласны вы, друзья, да? Ведь вода, смысл ее в том, чтобы утолить жажду, а не в том, чтобы сказать, вот смотри, как я наслаждаюсь сейчас бутылочкой за $125. Понимаете, да? А как же нам здесь подойти к этому? Потому что те люди, которые берут вот эту воду, есть люди, которые покупают. Вы не поверите, вот это самая дорогая вода. Ее делают в Японии по 10 тысяч каждый день отправляют в Америку. По 10 тысяч бутылок каждый день. Кто-то ее покупает, кто непонятно, да? И вот здесь нужно задать вопрос, а как же нам сделать так, чтобы у нас все-таки оставались деньги и на благотворительность, и на себя, и так далее? И вот есть такая очень хорошая книга, где говорится двумя авторами христианскими о том, как нам быть богатым, как нам не быть богатым. И там есть такой классный принцип. Принцип называется «принцип закрытого круга». Смысл этого принципа в следующем. Есть постоянно растущий доход и есть постоянно растущий расход. Это значит, у нас получается больше денег, и мы позволяем себе все больше. Мы позволяем себе воду вначале за 50 центов, потом за $5, потом за $50 и так далее. Машину мы можем себе тоже позволить, ведь смысл машины, чтобы доехать от одного места до другого места. Согласны мы, друзья, да? Смысл в этом вообще-то очень простой. Если кто-то был в Советском Союзе, он помнит эту знакомую фразу. Машина – это не роскошь, а кто мне поможет? Это средство передвижения. Это чтобы проехать от А до Б. Но мы можем себе позволить, да. И когда у нас постоянно растущий круг, то, конечно, у нас никогда ничего не останется. И смысл этой книги, он объясняет вот этот принцип закрытого круга. Даже если у тебя будет постоянно растущий доход, у тебя должен быть стабильный расход, чтобы потом и оставалось нечто. Потому что многие люди говорят, у нас мы бы с радостью что-то сделали, но у нас ничего не остается. И Библия нам говорит, друзья, ты не знаешь, 3 раза в этих 6 стихах повторяется одно и то же слово. Ты не знаешь, какая беда будет на земле. Ты не знаешь путей ветра. Ты не знаешь, будет ли то или другое удачнее. А стоит ли влаживать, а стоит ли что-то делать. Поэтому главная мысль, друзья, действуй, остерегайся бездействия. Первая наша задача из этого текста называется, как кто мне поможет, что нужно делать? Работать. Хорошо. Второе. Отпускай. Отпускай. Эта книга написана в Екклезиаста, тот же знаменитый Соломон написал притчи. И в притче 31 главе там есть такие гениальные 22 стиха про женщину. Столько книг про нее написано. Женщина из 31 главы. Некоторые, у меня есть семинар про это, и когда у нас семинар был 2 части, мы были на таком ретрите, и я сделал потом опрос, и сестры говорят, я читаю про эту женщину и впадаю в депрессию. Где она находит силы? Она и виноградник посадит, у нее дети нормальные, у нее все классно, классно дома, у нее свет не гаснет, она не лентяка, как она? Я читаю это и впадаю в депрессию. Не надо в депрессию впадать, друзья. Это есть нормальная женщина, которая многие из вас, вероятно, все точно такие же. Но про нее есть одно такое слово, друзья. Вот давайте посмотрим. Она очень заботится, у нее классный дом, у нее все классно, но написано про нее следующее. Кто найдет, кто мне поможет, какую жену? Добродетельную. А потом про нее написано. Длань свою, руку свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающимся. И 29 стих. Муж хвалит ее, говорит. Много было женщин добродетель, но ты, дорогая, я вот посмотрю, что ты делаешь, ты превзошла всех их.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
2: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
3: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
0: Конечно, можно жить по принципу «моя хата с края». Можно жить по принципу безразличия, равнодушия. Я пройду, я не хочу это все видеть, я не хочу это все слышать и так далее. И поверьте, мне легко говорить, потому что я не приехал просить какие-то проекты, еще что-то. Меня просто братья попросили поговорить на эту тему с нами. Я знаю, что вы очень благословенная церковь, которая много делаете. Моя задача сегодня поговорить, чтобы нам напомнить о культуре даяния. Согласны? Да? Культуре отпускания. И вот что делает эта женщина? Если мы точно будем читать это место Писания, там написано: «Длань свою она открывает бедному и руку подает нуждающемуся». Да сколько можно? Да как они все надоели? А куда эти деньги пойдут? А что он с ними сделает? Конечно, нужно рассудительство. Мы про это не говорим, друзья. Но она открывает. И кроме того, потому что, вероятно, она открывает длань для бедного. Ее семья от этого не страдает. Ее дети одеты в двойные одежды. Зимы она не боится, потому что она приготовила и для своего мужа, и для своих детей. У них дома написано, их лампа или ее свет никогда не гаснет. И некоторые сестры в такой депрессняк падают, а я вечером спать хочу, а она всю ночь работает. Ну, я не дотягиваю для этого. Евреи немножко по-другому это толкуют. Они говорят, они даже свет не выключают дома, чтобы все посмотрели, им свет не надо выключать. У них столько масла, что они не знают, куда с этим маслом деваться, понимаете, да? Это дом, где нету выключателей, свет всегда горит, потому что не знают, ну давай хоть за свет заплатим, что деньги некуда девать, понимаете, да? Вы поняли, о чем идет речь. И женщина это сделала такого мужа. Хорошо, поэтому она длань открывает бедному, но сама не бедная. Но в то же самое время, как она это делает? Она всегда подает бедным. Она щедро, охотно помогает тем, кто в нужде, в современный перевод. Постоянство и щедрость. Она говорит, как вы надоели со своими просьбами. Мне уже надоели здесь все ваши уже проекты и так далее. Она постоянно и щедро открывает свою руку. Давайте мы посмотрим чуть-чуть Новый Завет, братья и сестры. Что же говорит нам Библия там о даянии? Пару таких простых принципов, которые все знаете. Моя задача повторить вам это. Первый принцип в Новом Завете называется «добровольно или же радостно». Каждый из вас по расположению сердца своего, не с огорчением, сердце болит, когда я отдаю, ох, как они надоели, или еще, не с принуждением, но доброхотно дающего, что, мои дорогие, любит Бог. В других переводах написано не доброхотно, а радостно дающего, которое что-то делает и говорит, аллилуйя, это для Господа. Я радуюсь, потому что я могу что-то сделать. И вот это вот слово, где по-русски написано доброхотно, в других переводах это слово гиларон переводится восторженный, счастливый, веселый. Человек, который радуется, когда он что-то может сделать. Поэтому Бог любит того, кто жертвует с радостью. Был такой учитель Библии, может быть, кто-то слышал его имя, Дерек Принс. Слышал кто-то из вас, братья и сестры, да? Очень благословенный человек. Есть такая небольшая книжечка, называется «Божий план для твоих денег». И там вот одну цитату из этой книги. Он говорит, ваше отношение к деньгам показывает ваше отношение к Богу. Ваше отношение к деньгам, кому мы даем, не даем, на что мы тратим деньги, показывает наше отношение к Богу. Итак, первый принцип – радостно, с радостью, добровольно, не с принуждением, не с огорчением. Второй принцип называется очень просто – щедро. Причем говорит Павел так, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Это такой простой закон, что здесь каждый поймет. Если мы посеяли только одно зерно, и взойдет одно зерно. Если посеяли мы немножко больше, взойдет немножко больше. Это все написано Коринфянам. Это Коринфянам была церковь, которая очень много помогала Иерусалимской церкви. И Павел им говорит такие слова. Ибо они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель. Они убедительно просили нас принять дар и участие в служении святым. И не только, что мы надеялись, они отдали самих себя, во-первых, Господу, потому и нам по воле Божией. Я не говорю сегодня только о деньгах и о материальном служении, друзья. В первую очередь Бог нуждается не в деньгах, не в десятине, а нуждается в нас с вами. Скажем мы аминь, друзья. Он нуждается в тебе. Ему нужно твое сердце. И Павел говорит, они хотели, они убеждали, Павел, возьми, пожалуйста. Но в первую очередь они отдали самих себя. Поэтому щедро дающий, не тот, который зажимает, не тот, который с огорчением и сердца, щедро дающий этого человека любит Бог. И Библия нам говорит, вот то, что место Писания сегодня, давай часть семи, давай часть восьми, потому что ты не знаешь, какая беда будет на земле. И ты не знаешь, когда твои деньги могут когда-то возвратиться к тебе, потому что ты когда-то дал. Ты этого не знаешь. И вот здесь есть такой подход. Раз я не знаю, то вы помните, на какой день собирали всегда в Советском Союзе деньги? На какой день? Кто из вас помнит? На черный день. Вот он придет, этот черный день. И все боялись, и бутылки там, и в подушки, и в чулки, и так далее. На черный день собирали. А потом, как собрали черный день, понимаете, да? А пришла как реформа в 90-х, если кто-то это пережил, и денег ничего не осталось. Моя тетя уезжала с России и положила 3000 рублей. Это такие деньги тогда были. Через 20 лет я написал Сбербанку, написал кто. Они пишут, на вашем счете 3 рубля. Серьезно, вот и могу показать. А если кто-то сегодня бывает в России, он знает, что за рубль сегодня даже спички не купишь. Копейки там просто ничего не знают. Поэтому ты не знаешь. Черный день придет, не придет, Бог позаботится о нас. Поэтому третье правило называется «давать регулярно». Павел говорил Коринфянам, он говорил такие слова, «при сборе же для святых поступайте, как и в остальных церквях, галатийских». А как же? В первый день недели пусть каждый из вас отлагает и сберегает, сколько позволит ему состояние. Это нет, чтобы такой реакции было, понимаете, опять Павел пришел и просит, как он нам надоел, мы знаем, Павел пришел, он будет деньги просить. И Павел говорит, чтобы это не было побором, чтобы это не было, вот Павел пришел, и у нас реакция, нужно сдавать. Вот приходит день, приходит неделя, приходит начало дня, сколько можно, Павел говорит, не сверхсил, сколько можно, пожалуйста, думайте, что мы отдадим для Господа, на один путь, на второй путь, на 7 и на 8, говорит он, делай это. И последнее, делай это с верой, отпускай хлеб по водам, потому что по прошествии многих дней ты опять найдешь его. И вот здесь опять же, ты найдешь его, и в то же самое время в этом тексте говорит, ты не знаешь, ты не знаешь, ты не знаешь, ты не знаешь. Давать. Когда давать? Ты давать. Он говорит, тот, кто смотрит, как образуются облака, они говорят, нет, сегодня не время сеять. А кто смотрит на ветер, сегодня не время жать. И так далее. Он смотрит, выйдет, нет, сегодня не время. А сегодня, нет, сегодня не время давать. Когда давать, друзья? Идеальных условий не бывает, чтобы работать, чтобы учиться, чтобы давать что-то. Идеальных условий не бывает. Нам всегда что-то мы найдем. И он говорит, кто на это смотрит, он не будет ни работать, он не будет ни давать, поэтому не нужно ждать идеальных условий. Дать, прежде чем получить, дать, прежде чем вы получите. Итак, первая моя мысль из этого текста называлась, кто мне поможет, как называется, нужно что делать, братья и сестры? Работать. Вторая мысль называлась, что нужно делать, кто из вас помнит, нужно было научиться отпускать. Отпускай хлеб твой по водам. Отпускай его. Не жди, пока что-то придет. Не жди, пока придут идеальные условия. Я накоплю мой первый миллион и отдам мой первый доллар. Не надо. Лучше накопи первый доллар и отдай миллион. Потому что в небе мы возьмем только, что мы отдали. Согласны вы, друзья? Поэтому вот здесь вот была такая вот... Екклезиаст думает, думает, вот смотрит на это и говорит, отпускай, отпускай, отпускай. И последняя мысль, которую я хочу поделиться с вами, называется воздаяние. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. И вот это слово в русском языке, оно так вроде сказано, найдешь, а кто-то говорит, а вдруг не найдешь, а найдешь, а не найдешь, а стоит ли, а не стоит ли, и так далее. То в еврейском языке его не видно в переводе. Есть такое понятие в грамматике, называется «non-energicum» или «non-energicum» – усилительная сила глагола. Видите, здесь вот этим красным цветом, вот это «non-energicum», это слово «обнаружишь и найдешь», сделало в такой форме поставлено, что она написана, ты обязательно это найдешь. Ты не веришь в это. А вот сейчас солнце такое, а вот ветер такой, а вот не время давать. Ты обязательно это найдешь. И вот Библия говорит нам ответ на один вопрос не дает, а на другой дает. Когда мы найдем? Мы не знаем. Но что мы знаем, что мы обязательно найдем. И Библия гарантирует нам, отпускай хлеб твой по водам. И ты обязательно найдешь. Когда? Не знаем. Но что мы точно найдем, мы абсолютно знаем. Библия нам говорит, давайте посмотрим мы, что сказал Иисус. Давайте. И что, братья и сестры? И дастся вам. А как? Мерою добрую, мерою утрясенную, нагнетенную и переполненную. Иисус лично говорит здесь четыре прилагательных, чтобы нам понять. Добрую мерою, утрясенную, будет трясти, возьми еще, да уже полно, мы сейчас еще, знаете, такие люди, мы сейчас еще дадим тебе, да, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какой мерою мерите, таком и отмерится вам. Когда вам будет мерить обратно, будут люди, которые говорят, возьми, возьми, да уже сколько можно взять? Возьми еще, переполненную мерою. Так, и вот здесь, братья и сестры, есть в истории церкви два перекоса. Я вам сейчас покажу, чтобы мы поняли, как относиться к богатству. В истории церкви, начиная от начала и до сих пор есть эти еще идеи, был первый такой перекос, который назывался «идеал бедности». Если ты бедный человек, у тебя нету дома, у тебя нету никакого имущества, у тебя нету машины, у тебя ничего нету, одежда твоя вся грязная, ты заходишь в церковь, воняешь, потому что у тебя душа нету, потому что ты все, и заходишь, и такой, волосы так, потому что ты не ходишь к парикмахеру, шузы у тебя грязные, все, святой человек пришел. Его можно даже за 10 метров нюхать, святого человека, понимаете, да? Святой человек. И вот некоторые люди говорили, святой человек, это который ничего не имеет. Он такой скромно живет, он такой, такой, такой, такой, такой. Примерно 60-70 лет назад появилась другая тенденция, вероятно, вы слышали, это называется Prosperity Gospel или Евангелие процветания. Если ты настоящий христианин, ты должен отличаться тремя вопросами. Ты должен быть богатый, ты должен быть здоровый и ты должен быть успешный. Если у тебя одного из этих трех нету, ты не настоящий христианин. Настоящий верующий человек – это тот, который богатый, это тот, который успешный и это тот, который здоровый. Поэтому вот эти вот два идеала было в истории церкви, две таких крайности, и обе крайности, я думаю, вы со мной согласитесь, не библейские. Вы согласны со мной, братья? братья и сестры, да? Не бедность и нищета – это не библейский идеал. И не prosperity gospel или Евангелие по доллару – это тоже не библейский идеал. Отпускай хлеб по водам. По прошествии многих дней. И вот самая большая наша такой челлендж, такой вызов, а вот как переждать эти дни? Как ты вложил $1, и ты должен быть уверен, что когда-то ты возвратишься, в какой форме, как это будет, и когда, мы с вами не знаем. Но non-energicum говорит, ты говоришь, что обязательно, обязательно ты что-то получишь. И вот покажу вам три такие момента, друзья, которые происходят с нами, когда вот это вот многие дни происходят. Мы что-то дали, мы что-то вложили, мы что-то сделали для Царства Небесного. А вот проходят моменты, которые мы не знаем, что же в настоящее время происходит. Итак, три таких очень простых момента. Итак, начинаем мы со 2 Коринфянам. Опять же, те же коринфяне, которые очень много жертвовали, и Павел говорит, вот вы пожертвовали, и вы же не видите, что происходит с вашими жертвами, с вашими деньгами и так далее. И вот он говорит, есть три вещи.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем, помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
4: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
2: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
4: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
0: Ваше служение производит обильное благодарение Богу. Люди прославляют Бога за вас и молятся за вашу покорность Господу. Ваше служение, что вы делаете, производит благодарение Богу. Оно, люди прославляют Бога, потому что Бог кому-то положил на сердце. И люди молятся за дающих людей. Многие из вас живут здесь в Америке, редко бывают в тех странах, откуда вы выехали. Я в этом году был в Средней Азии, Киргизии, в Узбекистане. Очень бедные страны. 5 раз был в Украине, в России, в других странах, друзья. Я вам просто скажу, я знаю эту сторону. Я сам живу в Западной Германии, вы живете в Америке. Я знаю, что ваша церковь очень жертвенная и очень много делает. Друзья, есть много-много людей, которые за вас благодарят Господа. Есть много людей, вы не знаете этого, я бываю там, друзья, я бываю там. И много людей, которые славят Господа, слава Богу, что есть такая церковь на Флориде. Есть много людей, которые молятся, они говорят: Господи, я не знаю, кто пожертвовал эти деньги, но я прошу Тебя, чтобы Ты благословил их дом, чтобы Ты благословил их семью, чтобы Ты благословил их бизнес. Это дело, многие дни проходят: Господи, я дал, а что сейчас с этими деньгами происходит, я не знаю. Господь производит свое дело. Аминь, друзья. Господь делает что-то. Вы этого не видите. Я бываю, у меня есть привилегия быть в этих странах и вижу, сколько много добра делают американские церкви и множество делает церковь в Джексонвилле, друзья. Второе. Благотворящий бедному дает Господу, кто мне скажет, какое здесь слово? Взаймы. И он воздаст ему за благодеяние его. Я мучился, чтобы сформулировать, и извините меня, если я неправильно сформулировал, но если я правильно понимаю это место Писания, тот, кто дает бедному, у того Господь остается в долгу. Согласны вы, друзья, да? Так написано. Давать в долг Господу, ты дал кому-то, а Господь свои долги всегда выплачивает, друзья. Если люди, кто-то у вас было такое, вы заняли кому-то, он не возвратил, было кого-то, нет, здесь нет таких пострадавших, хорошо, да, да. Ну, я думаю, что кто-то пережил, но Господь свои долги всегда выплачивает, друзья. И если вы дали бедному, то вы дали не бедному, вы дали в долг Господу, и Он обязательно возвратит вам любым способом и возвратит мерою добрую, утрясенную во много раз больше. Давайте скажем слава нашему Господу. Он не будет говорить: ой, там доллар, да, ну дам тебе доллар и цент добавлю. Он так нам даст, что мы просто скажем: Господи, я уже унести не могу, хорошо? И последнее. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища, где, мои дорогие? На небе, где ни моль, ни ржа не истребляют. Воры не подкапывают и не крадут. Где сокровище ваше, там будет что, мои дорогие? И сердце ваше. Это радикальное место Писания. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Поэтому, когда мы что-то даем на Царство Небесное, когда мы делаем, поддерживаем что-то, и еще раз, и это не обязательно будет только материальное, это иногда, когда вы отсылаете своих детей в какие-то миссии, вы отсылаете, вы делаете свои ресурсы, вы в свое время отдаете, вы делаете очень много, друзья, вы собираете себе на небесах сокровища, а там оно вот точно никаких кризисов не имеет, ничего не имеет, оно там в надежных Господних руках. Аминь, друзья. И там нужно собирать сокровища. Итак, у нас есть там дух контроля, который говорит, что мне заканчивать надо потихонечку, да? Поэтому мы сейчас пришли к заключению моей проповеди. Отпускай хлеб твой по водам. Три мысли, которые я хотел сегодня поделиться с вами. Первая называется: как, кто мне поможет? Работай. Вторая называется: отпускай. Третья называется: воздаяние. Жди воздаяния. Господь обязательно поможет тебе. А под конец история. Мои братья, можно еще сделать, чтобы там переключалось, или вы уже от меня отключили? Хорошо. Кто-то есть там? Нет? Кто-то на этом? Хорошо, ждем. Окей, мы говорили о том, что нужно влаживать, нужно что-то делать для Царства Небесного. Мы говорили об этих примерах вначале, о том, что кто-то вложил и получил огромные деньги. Я покажу вам последнюю историю, потом мы будем молиться о нас. Может быть, кому-то нужно покаяться. А может быть, нужно просто поблагодарить и сказать: Господи, я в этом году так много жертвовал, но я хочу удивить Тебя, Господи, и себя удивить. Я хочу сделать шаг веры, может быть, кому-то это нужно. Семь путей ты в этом году сделал. Он говорит: даже в семь ты сделал, сделай восьмой шаг, сделай нечто. У нас Германия, откуда страны я приехал, есть вот это, так выглядит Германия, и вот примерно в этом месте, вот здесь на юго-западе Германии, есть такая небольшая деревня, называется она Гевених. Можете сразу забыть имя этой деревни. Это такая вот небольшая, вот сверху, если посмотреть, пару домиков. Вот такая вот деревня, которая называется Гевених. 700 человек там живет, но деревне примерно уже 900 лет. У нас очень старинные города, деревни и так далее. Если кто-то хочет увидеть действительно старину, приезжайте в Европу. И вот в Германии, в этом деревне, почему она называется Гевених? 900 лет назад, когда там только начиналась становиться эта деревня, была там небольшая река такая протекала, и один человек построил мельницу. Вы знаете, да, мельницу, которая что-то мелит. И к нему привозили люди какие-то там, как она называется, пшеница и так далее, чтобы он сделал из этого муку, чтобы из них что-то происходило и так далее. И вот Привозили к нему эту муку, он начал богатеть, стал богатым человеком, у него всегда было что покушать, у него всегда была мука, хлеб и так далее, он быстро-быстро разбогател. Он стал один из самых богатых людей, не только там в Гевенихе, в той деревне, так она не называлась, а именно по всему району. Люди приходили к нему, зарабатывал он большие деньги. Ну и тогда, в то время, 900 лет назад, было же, конечно, очень много бедных людей. Эти бедные люди приходили к этому человеку и знали, что у него всегда есть что-то покушать. Есть мука, есть еще что-то и так далее. И они просили у него: дай нам поесть. А он всегда говорил всем одно и то же. По-немецки это звучит такими словами: «Geben nichts», «ничего не дам», «ничего не дам». Они знали, у него есть что дать, он богатый человек, у него муки полно, но он всем говорил одно и то же: «Geben nichts», «ничего не дам», «Geben nichts», «ничего не дам». И вот этот человек уже давно умер, этой мельницы уже давно не существует. Но сегодня мы имеем деревню, которая называется Гевених, которая пришла от слова «Geben nichts», понимаете, да? Целая деревня произошла от жадного человека. И вот я, когда знаю эту деревню, что я там жил в той стороне, я задал себе вопрос: а как мы войдем в историю? Как мы войдем в историю? Люди, которые известны тем, что они Geben nichts, или люди, которые известны тем, что они гибы, что они делают что-то? Друзья, ничего не дам, даже если что-то есть, как этот богатый человек, у него было что давать. Но он сказал себе: вы мне не нужны, как вы надоели все, их Geben nichts, я ничего не дам. И поэтому сегодня его забыли, но деревня носит это имя, имя человека, который был жадный человек, Geben nichts, Geben nichts. Мы все когда-то умрем. Как мы войдем в эту вечность, как мы войдем в историю людей, друзья, это зависит сегодня от нас. Поэтому Библия призывает нас в сегодняшнее утреннее собрание к одной мысли: отпускай хлеб твой по водам. По прошествии многих дней ты что сделаешь, кто из вас помнит, братья, ты обязательно найдешь его. Молимся Господу. Достоин ты славы, наш любящий, милосердный Господь и Бог. Мы благословляем тебя, поклоняемся и превозносим тебя. Спасибо тебе за то, что мы можем что-то давать. Спасибо тебе за наши работы. Спасибо тебе за наши бизнесы. Может быть, хотелось бы, чтобы лучше шло, Господь, но сегодня мы хотим благодарить тебя. Может быть, кто-то недоволен своей зарплатой, своим доходом, но сегодня хотим благодарить тебя. Многие живут намного хуже. Многие не имеют работы. Мы имеем дома, машины, благословения, наши холодильники полны. И это все заслуга от тебя. Слава за это тебе, наш Господь. Помоги нам иметь благодарственное сердце. Сердце доброе, которое не просто зажимает руку, а которое готово что-то отдать, Отец Небесный. Помоги нам не быть лентяями, но в то же самое время не быть и воркохоликами. Находить время и для семьи, и для духовной жизни, Господь. Но в то же самое время не бездельничать и не влазить в чьи-то чужие дела. Как нам найти этот здоровый баланс? Благослови каждого брата и каждую сестру. Помоги нам ограничивать себя в наших потребностях, чтобы все больше, больше, больше, все дороже и дороже что-то покупать, а когда-то сказать: Господи, мы закрываем круг, чтобы мы отличились в истории, что мы люди, которые даем нечто. Не только экономим, не только собираем, Господь. Благослови каждого, кто слышит. Научи нас отпускать. Иногда это больно отпускать. Иногда нам самим хочется это что-то иметь, Господь. Научи нас открывать свою длань для бедных. Научи нас руку свою щедро и регулярно открывать для других людей. Научи нас ресурсы нас отдавать другим людям. Научи наших детей отправлять в другие страны, другое место, чтобы они изменяли этот мир, Отец. Отпускать хлеб наш по водам. Аллилуйя. Благослови нас. Научи нас ждать. Господи, иногда некоторые люди думают: Господи, мы уже столько давали, есть ли в этом смысл? Помоги каждому, приоткрой это чудесное дело, которое они делают, когда за них молятся, за них благодарят, за них благословляют Бога. Когда говорят, какие есть люди там в Америке, Отец, благослови, чтобы сегодня люди с новой надеждой увидели смысл в этом, Отец Небесный, благослови. благослови эту церковь, каждого из нас, чтобы мы вошли в историю, как не гибенниксы, как не жадные люди, а те, которые щедро дают для славы Твоей.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
2: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
3: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтли» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
5: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
6: NBC News Radio, I'm Lisa Carton. President Trump is emerging from a meeting with House Speaker Mike Johnson, telling conservative Republicans to stop grandstanding. After the meeting, Johnson said he and Trump talked about members of the House Freedom Caucus saying they will oppose any procedural rules until the Save America Voting ID Act passes, effectively stopping all business in the House.
7: We're on exactly the same page. He wants to ensure that we stop any blockade in the House. Congress has work to do, and that's what we're going to do.
6: After his meeting, Trump indicated he agrees with Johnson and posted, House Republicans should unify and stop voting down rules or threatening to do so, adding, no more grandstanding, please. On Wednesday, Trump said he would not sign a bipartisan housing bill until the Save America Act was passed. The U.S.-Iran peace agreement is being tested after Iran attacked a Singapore flagged ship in the Strait of Hormuz. We get details from Chris Caraggio.
8: U.S. officials told Fox News there were no casualties, but the incident comes during a tenuous time in the new U.S.-Iran peace deal. Freedom of navigation in the strait is a key point in the U.S.-Iran Memorandum of Understanding, with the U.S. demanding Iran never charge tolls. But Iran says they could enforce fees after the current 60-day pause expires.
6: A federal jury considering arson charges against the man accused of starting the deadly Palisades fire says they're at a standstill. More from Sharon Reardon.
9: On Thursday, they told the judge they were unable to reach a verdict in the case against 30-year-old Jonathan Rinderknecht. He's accused of starting the Lockman fire on New Year's Eve, which reignited into the Palisades fire days later. Prosecutors argue that Rinderknecht deliberately set the fire out of resentment toward the wealthy, while the defense argues there's no direct physical evidence tying him to the Palisades fire. It killed 12 people and destroyed thousands of homes. I'm Sharon Reardon.
6: Jurors were sent home for the day, with deliberations set to resume Friday morning at 9 a.m. You're listening to the latest on NBC News Radio.
10: And we're live here outside the Perez family home, just waiting for the... And there they go, almost on time this morning. Mom is coming out the front door strong with a double-arm kid carry. Looks like Dad has the bags. Daughter is bringing up the rear. Oh, but the diaper bag wasn't closed. Diapers and toys are everywhere. Ooh, but Mom has just nailed the perfect car seat buckle for the toddler. And now the eldest daughter, who looks to be about 9 or 10, has secured herself in the booster seat. Dad zips the bag closed, and they're off. Ah, but looks like Mom doesn't realize her coffee cup is still on the roof of the car. And there it goes. Oh, that's a shame. That mug was a fam favorite.
11: Don't sweat the small stuff. Just nail the big stuff. Like making sure your kids are buckled correctly in the right seat for their age and size. Learn more at nhtsa.gov/the right seat.
12: Visit nhtsa.gov/the right seat.
11: Brought to you by NHTSA and the Ad Council.
13: Dialogue is one of humankind's oldest communication traditions, and it's increasingly important to inspire conversation invoking change for the future. In this spirit, New Urban Unlimited conveys stories which shape our complex world as we move forward. On topics such as health, finance, arts, and community events, do quality conversation with our contributors and guests. I'm Dr. James Gore, and I'm the host of New Urban Unlimited every Saturday from 1 to 3 p.m. on KKMW. For more information about the show, visit newurbanunlimited.com.
14: If you've missed the Kim Komando Show, you've missed a lot.
15: Have you ever used a travel router?
16: I just use the cruise ship's Wi-Fi.
15: Now if you try to hook up a travel router, it's like, mm-mm-mm.
16: They may be onto that, but they're not into the fact that I hide booze in my shampoo bottle.
15: Well, maybe if they look at you and you're bald.
16: I like to clean my leg hair. Now leave me alone and let me on the ship.
14: America's digital goddess.
17: Kim Komando.
18: Join me, Kim Komando, Mondays at 4 p.m. on 1150 a.m. KKNW.
19: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Chinese Radio Seattle.
20: 声声有情
21: 1150 AM 西雅图中文电台，
20: 这里是您的信息中心，
21: 这里是您的心灵港湾，
20: 这里是您的精神家园，
21: 西雅图华人自己的中文电台。
22: 朋友们也可以在网上收听我们的节目，收听网址是 ChineseRadioSeattle.com，
23: 也可以通过智能手机下载 Chinese Radio Seattle 或者西雅图中文电台 App 来收听我们的节目。
22: 我们的高清调频频道是 FM98.9 Channel 3。
23: 我们的微信平台、新浪微博和 Facebook 账号都是 Chinese Radio Seattle。
24: 您正在收听的是西雅图中文电台 Chinese Radio Seattle， 各位听众大家好，今天是2026年6月25日星期四，农历5月11，我是子轩。
25: 我是 Jennifer， 很荣幸在今晚为大家播报新闻。
24: 周四到周五的专题节目分别是都市观影和专家论坛。
25: 周四到周五的西城夜话的话题分别是金星校园和艺术人生。
24: 周五到周日的节目都是从晚上6点开始，周六的节目包括这里是江苏心理漫谈、评书连载、西雅图少年说、台长信箱、西城美丽说、发现无锡、心灵港湾和文学欣赏。
25: 周日的节目包括西雅图爱情故事、舌尖上的西雅图、爱情麻辣烫，以及粤语频道的节目包括粤语歌曲跟我学粤语、吃喝玩乐西雅图以及西城夜话。
24: 您可以通过广播、网络、手机收听我们的节目，广播频道是 AM 1150或者 HTFM98.9 Channel 3，网上收听的网址是 1150kknw.com/listen-online。手机收听请下载 Chinese Radio Seattle App 来收听我们的节目。
26: 汇集天下大事，聚焦华人热点， AM 1150西雅图中文电台新闻夜线。
25: 下面播报国际新闻。
24: 委内瑞拉连续强震后的救援工作正在展开，当地时间周三晚间，两次强烈地震接连袭击委内瑞拉，震中位于首都加拉加斯以西地区，多个社区建筑倒塌，道路和机场设施受损。美联社报道，目前已造成至少188人死亡，超过1500人受伤，仍有不少民众被困在废墟中。美国国务院表示，正在动员对委内瑞拉的灾害援助，联合国、邻国政府以及多个人道组织也开始协调救援。由于主要机场受损，物资运输面临困难，旅居美国的委内瑞拉社区也在佛罗里达、德州等地组织募捐，收集药品、饮用水和食品，希望尽快送往灾区。
25: 两名美国官员今天表示，伊朗向一艘试图通过霍尔木兹海峡的货船开火。此前，这艘船报告称在阿曼达希特港东南约 7.5 海里处，右舷被不明弹体击中。英国海军下属的海上贸易行动办公室也发布了相关通报。近期美伊达成初步的协议后，外界原本期待该海域航行安全能够逐步的恢复，但这起事件再次加剧市场对海湾局势的担忧，也可能影响石油价格和国际航运的安排。美国官员匿名向路透社透露消息，但伊朗方面暂未给出完整的回应。
24: 今天乌克兰政府在波兰格坦斯克举行的重建会议上表示，预计未来两天将签署总额超过100亿欧元的协议和项目安排。乌克兰总理表示，这些资金将用于基础设施、能源系统、住房和工业恢复等领域。与此同时，欧盟也向基辅转移了一笔大型贷款的首批资金。此次会议的重点是在战争仍未完全结束的背景下，为乌克兰战后重建提前筹措资金，并吸引欧洲的企业参与。基辅方面希望通过重建计划稳定经济、恢复就业，同时向外界释放信号，乌克兰不仅需要军事援助，也需要长期的投资和制度性支持。
25: 英国财政大臣瑞秋·里弗斯6月25日公开表示，支持大曼彻斯特市长安迪·伯纳姆出任下一任首相。此前现任首相基尔·斯坦默因民调低迷和地方选举表现不佳，宣布将辞去工党党魁和首相的职务。里弗斯表示，伯纳姆承诺继续遵守财政的规则，包括让日常支出和税收收入保持平衡，并降低债务占经济产出的比例。他认为这将有助于维持企业信心和政策稳定。伯纳姆目前是唯一公开参选接替斯塔默的人选，如果没有挑战者，他可能在七月中旬前成为英国十年来的第七位首相。
24: 下面是天气预报。大西亚地区今晚多云，最低气温华氏60度，摄氏16度。明天多云有阵雨，最高气温华氏67度，摄氏19度，最低气温华氏53度，摄氏12度。
25: 您现在正在收听的是西雅图中文电台，现在是美国西部时间晚上9:08。下面播报中国新闻。
24: 中国近期进一步加强了对稀土及相关产品的出口管制，并以涉嫌非法出口稀土相关物资为理由拘留了两名日本公民。据报道，这两名日本人就职于一家大型日本机械制造企业，今年5月在中国东北地区被逮捕。6月24日，中日两国政府先后证实了这一事件。这一事件再次加剧了中国与日本以及中国与美国之间围绕稀土问题的紧张关系。法国《世界报》指出，这一事件发生在中日关系持续恶化的大背景下，再次引发了国际社会对稀土供应链安全的关注。2025年11月，日本首相高市早苗公开表示，如果中国对台湾发动攻击或者实施封锁，将对日本构成生存性的威胁，日本有可能采取军事行动。中国对此强烈不满，认为日本不应介入台湾问题。此后，两国政治互信进一步下降，中国不仅减少前往日本的旅游团，也持续向日本施加经济压力，尤其是通过稀土供应对日本施压。要知道，中国控制了全球约70%的稀土开采和90%左右的精炼加工能力。数据显示，今年3月至6月、4月，中国向日本出口的七种主要稀土金属同比下降超过80%。因此，在6月15日至17日与法国的埃维昂举行的 G7 峰会上，日本首相高市早苗将战略金属的供应问题列为重点议题。与此同时，中国进一步加强化了其稀土监管措施。为了防止企业绕过管制措施，中国商务部6月24日宣布开通举报热线和专门的网站，鼓励民众举报涉嫌违规出口战略矿产的行为。
25: 法国《世界报》还指出，稀土问题同样是中美竞争的重要组成部分。虽然美国总统特朗普今年5月访问北京期间，与中国国家主席习近平展现出一定合作的姿态，但两国之间依然充满不信任。6月22日，中国将两家美国稀土企业列入黑名单，一家是 MP 稀土材料公司，这是美国唯一正在运营稀土矿的企业，并获得美国国防部的支持；另一家是美国稀土公司 USA。Rare Earth 这家企业获得了美国商务部的支持，并在积极寻求开发拉丁美洲的稀土资源。这两家公司实际上已被禁止与中国开展企业业务。 此外，还有八家设计无人机、机器人和航空领域的美国企业也受到限制。中国认为这是对美国行动的回应。6月8日，美国国防部将多家中国企业列入国防的采购名单黑名单，指控他们与中国军方存在合作的关系，并列入名单的企业包括比亚迪、百度和阿里巴巴。其中阿里巴巴已宣布将就此决定对美国国防部提起诉讼。法国世界报还指出，中国对美国的反制措施总体上比对日本更加谨慎。北京希望展现自己有能力以牙还牙，但同时也不愿与特朗普政府陷入新一轮的全面的对抗。中国目前采取的既保持强硬的姿态，又避免局势失控的策略。
24: 在视频中，一名男子夜间在阳台殴打一只小狗，小狗发出尖锐的惨叫声。这名男子粗鲁地揪着狗的脖子，把它踢回了屋内。这一发生在中国西南城市重庆的事件被一名邻居拍下，并于本月发布在了社交媒体上。视频促使关注的居民前往该男子的公寓，在现场与他对峙，并救出了三只遭受虐待的小狗。几天之内，数百人聚集在他的公寓外，并在当地官方试图压制示威活动时与警方发生了暴力冲突。这是一次罕见的公民行动。据两江新区警方的一份声明，这名姓李的39岁居民目前已被拘留，并称他谎称收养犬只，进而对其进行虐待，导致犬只受伤甚至死亡。当地官方在一份声明中表示，属于李姓男子的三名狗已被送往一家动物收容所和一家宠物医院。其中一只小狗的前主人在参与救援后告诉本地媒体《新快报》，这只小狗多处骨折，尾巴被截断，牙齿被打碎。接纳了另外两只狗的动物收容所旺旺家园在社交媒体发帖称，它们严重营养不良，并存在失温的情况。由于中国没有专门的动物保护法，李先生可能面临的最严重指控是扰乱公共秩序，最高惩罚为拘留15天。这是在中国引发公民愤怒并呼吁制定反虐待动物法律的最新一起虐待动物案件。事件凸显了中国公民，尤其是年轻人，正在向他们的领导人提出诉求，即便官方通过驱散集会以及审查视频和在线讨论来压制公民的行动。数百名居民，包括一些从重庆以外地区赶来的民众，在李先生的公寓外进行了长达数天的静坐抗议。许多的示威者是年轻女性，还有年长的居民以及带着孩子的家长，他们手持写有保护动物和停止虐待动物的标语牌。无法亲临现场的支持者通过外卖软件送来了食物、饮水、供休息的凳子、睡袋和狗粮。许多人带着自己的宠物来到现场，分享人与动物相伴的故事。当李姓男子的公寓小区阻止更多人进入时，示威者便聚集在了马路对面。参与聚集的重庆宠物主人高润表示，在看到李先生如何对待其犬只的视频后，他感到极其愤怒。我从没见过这样的败类，他在电话中说，如果这发生在我的猫狗身上，我会和他拼命。我没做什么特别的事，我只是为这些无法发声的动物说话，他说，我希望所有的生命都能被平等对待。
25: 官方采取行动驱散了和平聚集的人群，视频显示有女性被警方推搡并按倒在地。目击者称有十多人被带走。在这些冲突发生后，示威者开始向现场官员高喊口号，要求释放被带走的抗议者，并齐唱了中国国歌。在6月11日凌晨，即示威开始4天后，警方驱离了其余人员，拘留了更多的示威者，并树立起金属围栏以封锁静坐的区域。尽管官方努力压制相关的讨论，此事仍继续引发全社会的关注。李先生殴打其犬只的原始视频已被删除，而关于聚集的视频和帖子也从互联网消失了。收治了那只骨折且尾巴被截断的小狗的宠物医院，此前一直在发布其恢复情况的直播，如今也不再继续。尽管与该事件相关的几个标签在社交媒体平台上微博上被删除，但一个与嫌疑人被拘相关的标签已吸引了超过6700万次的浏览量。许多评论呼吁惩罚李先生并制定动物保护法。中国的动物福利倡导者推动反虐待立法的努力已经持续了10多年。香港大学研究中国动物保护的法律助理教授夏莹表示，围绕动物养殖业的经济考量仍然是此类法律面临的最大的障碍，更严格的法律监管将推高繁育和运营的成本。他补充道，根据政府统计的数据，中国的畜牧业去年创造了约1100万个就业的岗位和超过5200亿美元的价值。夏莹指出，最终得以进入法律程序的动物保护案件，在庭辩中通常会强调动物对人类的价值。澳大利亚格里菲斯大学专注于动物法的教授曹涵艾 表示，在过去15年里，宠物拥有率的上升改变了许多人看待动物的方式，从食物或益处转变为伙伴。随着中国变得更加富裕以及中产阶级的扩大，对动物的福利的关注也在增加。在中国首例涉及宠物投毒的刑事案件中，一名男子于2025年被判处四年的监禁，原因是他蓄意投放危险物质，在北京一处社区的公共区域投下农药，导致9只宠物狗和2只流浪猫死亡。警方近期针对一只拥有150万在线粉丝的知名边境牧羊犬立案展开刑事的调查，该犬及其主人居住的河南省宁陵县警方称，该犬被拐走后遭宰杀食用。据狗主称，警方受理此案的依据是鉴于该犬值得商业价值，此案符合盗窃的标准。
24: 广告后将为您带来美国新闻部分。
0: 巴克利律师事务所专业受理人身伤害索赔，多年来专门办理车祸等意外受伤的案子，索赔成功过后收费，不成功则不收费。联系电话 206-920-6721206。